0: Дадымбей цейнер жэнин, Ригни Дякоб Тобден лэнгштэг кэб жэвэй, дэн сунг сарстулу дэнчунг шэйни Ригни Дякоб Тобден шэнджэ шэйбэй, Си Чинпинг Ригни Гунпэр Лобжунг тэн лэгтэр тэнсэв шэйбэй, жунлэг жолэн цугнда, Чунгунг Цорнун Шэнчин Айюн Ханкэнг тэнг лобжар цу. Татэнгжэ лэнгштэгэнда, Чунгунг Чуньян тэнг лобжи Ригни Лорди Лобшэл бүй зоржэб шэйба тэн, Чунгунг Цорнун Шэнчин Айюн Ханкэнг тэнг лобжи джэмгэн кэрла. Нанкай ригжун ди тэб зомжиг бу дан, цорнын марик шимжиг зомжиг айн ханкэн ги нямда жонгдаг ши. Гамдия лангштаг дия мгин на, чэцэл тоби ригжун бэрэй лэдаг жанни. Си Чинпинг ригни гунпар шимжиг дан, рэшил тэнсэв дан, дандиг ша дирэх гэнда данни. Чэцху рангдаг дия ригни тобдан дякаб жанчил, ригжун лэрг дия лоджи дан, тобхэ гангюл лэгчи сэмба чайян. Цогшиг чэнкэ бэхтэй на, гамдия лангтаг ди дирэв сарвар ригни дянганча сарва кэрба дан. Чэцух рэнлэг дээ рэгни дякэб тубдэн зэгчэн шаадир рэгби жонлэг дээ гэнни чэнбу сайни. Таблэм сарби ээтэн, чэцух рэнлэг дээ рэгни дякэб тубдэн зэгчэн ла дэнтэл нган гэндэл тунгэр рэгжун гэн дэгчур дэн лэглэн дээн зэвтун дончу ши ёпэрэндэл.
1: Дадэн би цхи нэрсэм нэн цорны сэнчэн цунтун тэнэ жорби нэца дарна далу цэмла сэнчэн дээ цунтун дэкэгэн зачула кэдби чэдун гэчу бэдэ цунзин зачул арэмпэр дэн сяпсин зачу дярчил линэм жонэм пэнсэм чэн цуг зачу корэг лэгжэр цуг дээ лингэн цуурм гэнэ тамэн нямчу гэн зачу дээ вэгхэ лопа дэн зачу дээ мэнзэ шартэн дэн нэ сэнчэн дээн зачу чумри нонхэ дэнэн дэнчу дэн стан цуг лэнгпэл шун. Дадэн бунэ дадэг пивар сэнчэн сэ чэцугэн зачу тунзэ дээ сэсцун чэмбэр гор тэрчэн дэн тэнбэм дэн тунгшэр дэг шэвани сая нга нгонжэ шунга дэн нанэн гэдэ нэмдэ дячэ дэг дэн дэнчун сэмпар. Парцэл гэйун дэн дэг нямшэн гэйун дэн чонгабэр нэлэ нэв сэнчун нэ ан дэнбэр нэ. Сэнчун дэ чунчэр дэн кэлэ дэ парнэн нгонжэр шунсэн сэн чунчэр дэн цобшэн вэр рэнчун кэнэ сэнчун дэ чанэм парцэл гэ гэсэн сосур дячэ дэг дэн дэнчун нга дэн дячэ дэг дэн дэнчун зэпар. Цонэв сурэг вэр рэнчун кэл дэн малу вэр рэнчун кэл цокэр чунчэр ешу вэр рэнчун кэл цолу вэр рэнчун кэл голог вэр рэнчун кэл сусэ сосур дячэ дэг дэн дэнчун ани дэн дячэ дэг дэн дэнчун ани дячэ тэг дэн дэнчун гэ дячэ тэг дэн дэнчун гэ дячэ тэг дэн дэнчун обдэл дячэ тэг дэн дэнчун обдэн чипар. Дядэн ан дэ дэпцун дэн сэцун дэр кэлэ дэ цун зэ рэг чэргэ ээ сэцун чул ariga jatiga panun shungshin, parchil jie dhirchil jachib jachil igal. Ninki ngizi dung tachin tongchi sugo yirsin chubi irgji chungzi sichung dunbar parchil chung toshin, sosur nanangka dinimdi jachi jachik dung zhengchung ujel dung jachi sorga dung zhengchung ujel, jachi nika dung zhengchung uldin chi pariyud. Арганий жонтып кочи тэн лицэл ороцэ кочи сэнгэл рэмбучэ сугэ рэмпэр рэгэ цунцэ парцэ чонлэхэн сэцун бочун сосур адапчэ тэн чэнчун ани тэн ячэ гэпчэ тэн чэнчун жэ ячэ сохчэ чи парёл Джэдэн ан джэ дэпцун сэцун кэдэ джэ дугчу би Арганий дэгэ чэ рэгэ цунцэ сэцун бочун нанэн гэ динимли адапчэ сэм тэн чэнчун орга парёл Арганий кимчу алгчи тэн аданин ёпшэ дэ джэчар гэ джэ цунцэ сэцун бочун Дячи чиксим тэн чэнчун олдэн парва тэн Арганий капэр джэ сэцун бочун Дячи сорга тэн чэнчун шэг пар Сянчин у джэ джэдэн ан джэ дэпцун тэн сэцун дэр гэ джэ кэдэ джэ Хчэвэй джава джэ дэ нгонжэр шэм би сэцун удонбэр адапчэ тэн чэнчун шэг пар Джэдэн ан джэ сэцун зачу тунцэ джэ сэцун удонбэр Дячи тэнгэ джэ тэн чэнчун дэн кэчэ шэ дэ Парцэл аштанбу ин би дэхчур га чин ин Джэдэн ан джэ шэгдула затун кэдэ джэ шэвэй джава джэ дэ нгонжэр шэм би затун арэнь джэ юнбэб Дячи сосэм тэн чэнчун га пар Сянчин у джэ цунтун дэ кэг сянчин тэнгэ дэн сянчин сэчун гэ джичул гуд гэ лэгтэр тэнгсэб джэ ба дэн сянчин у джэ шабши лэрг цухчин джэ шабэ лэнгся дунчу шэм бу шэ дэ сянчир гнакэл джитэр дэн гнакэл тэгтэр шэ ба дэн цунсун борчин джэ зачу дэн джалэм джэ зачу джэгэл ангэцзи нису джэ дэг Сямчит чумда кэлун су цургэл капсуг чэн бу бжэм гэни сянчин рэнбэ шаргайу бэн зэншэн гэ цута дэн лэнгкур сарню касэб Кимлог тунзи ихсарню, далым зачу тундаг, нымзи ргэдзе гзэгчун кэрцул, арэнсюн усулын нунби мачуг панчил. Дирим гарни зачула мэнпэн, шамчула чумра кэлунжи, зачула кэлбэ намчангэдзе чэтэн гэчу бэни, нэхи угэ шэнчин унжи, зачул чунчэнбу чэфтэндэдэн.
0: Дадымбэ цэй нэржэнин, нэхтун нэчэг лучэгбэ лэрэдэн ронжуг мэнцугэдзе сойдэн лэсэлн рандэрэдэ, цунэв сухэрэ уэрэг рэнчун кэдзе тэмчэн зун Тардиг рава нэнгурсам. Чгэбэ лару нэ тэмжин затэнгэ марывны марывла дэбэ марыг рэгнэ дэ дэхтунши гэн. Нэвэ лунгэ рэн, тэмжин зунгэ нгурдзэнгэ рэчэ нэ сэрэ нэрэ ямбэ нэ хэ лэгтэр тэнсэб шэдэ лортэн дэрмэн нэн елэхкур зунчэн дэ табжэ лэгтэр шэнэ дэнкэм тунгхунгэ гэмцэн лакэнцэ дэ марыг рэгнэ дэ нэнгэн хугэндун тэнсэб шэдэ дэнкэм сунгшэб дэн шэгэлэ пэнжэ чэрдун Yilakur pheji ji nyam chigda gongphil yungwar ganday tang yo. Shigunda temchin zung tanga tanga zung mamang sajung ji zojib shikhang Zhonghua marig jingtan zogbi indaki zotigda zongde shangli tang li zil, rigni, yilakur. Cungli ji samdi yungwar gandal tongwar magde. Jigdi gi temchin zung marig tanja tang chichug tanjig, tunli tarji, jengkim derdu ji jia namba ngun yo. Jandar na nina nga yinla. Дэрэ дарджиг дэн айгадиг, лэнчин саашиг, тэгтэн, вэнджиг суг, суэдин рэндэр намчан гуржиг шиуэла, дэньямдэ, вэджи штанхуин рэндэр дэн, лажин рэндэр, гуржу дэншин рэндэр. Мэрэг дэнгэн рэмтэн, нурнэг дэзэн рэмтэн. Тэмчин дэ нэнгэн барсэлн рэмтэн, гарцуг чэглэн руэн жунцуг суг, рэгни шэгу нэхэ лэг бэжин ю. Рэнжэй нэнкур дэ чэд хэлэжэг рэгнэн рэмтэн кэл дэн, шэнгшиг тунзэн рэмцун кэл. Шимзи рулунюн кэ чизгэ учанг, чигдэгэ тэмчин уэлэг дэн, тэмчин нурнэг зуг, дякэв санхэм цунтэг тунзэ эйжур шэнэ, лэсэлн рэндэр дэн, рэгнэ ехгур, жэнгдэг шэлэ нямжэ тэнсэбэн жунвар гэпэ шэйо. Шэгу гавсэ дадун дякэв жэнбэ зэгэндэ хэлэжэг рэгнэ лэ, тэмчин уэлэг нурнэг жагэр тэгцэлн рэмтун шэдэ, елэхгур ва намла, тургэн жуглэ рэгнэ дэ зэхул сэмла сэмтэн жэгдэрэ.
1: Суды гуйдзе, кэрдуофэн шэнгма нардин сэчунга цхи нэвшинни шэгэр, нардин дэ тэнэ чунгэр, обэ идэг лхопшугдзе, бэбэ арса кэта мэгтун цанцэг нэрнжуг орухчур мэхунга джабгу шэнэ мэнцуг чунга хэнэмда хоршэн, мэвдэн мэй. Суды мэгшугдзе, нэцэг хэнкэнджи шинхуа санчэргэнгэ хсангүйбэ шэгэр, нэрнжуг орухчур мэхунги мэгтэб лонгкэр чунга Ци нэвжинин дэр тунби судын джэгчи мэхунтан зажэг мэгтэв дитун гайдин шэн. Джабгэ ди нэнкурдзе домэнглан джэгэвадан кимцэн мэнюваши обэ идэгэр нэвшэдэджи. Кэрдофэн шэнгма нгарди сэжунгэн джэнцэбаши кэшэгэр судын джэгчи мэхунгэ нэнгюг орухчур мэхунши гэшэрдугбадан хунгуцул дандэгэ нгэчу бэжэн юд. Нэнгюг орухчур мэхунгэ саджэгнэ тэл шэрлэнтэмэл. Нэчэр судын джэгчи мэхунтан нэнгюг орухчур мэхунгэ Кэрдофэн сакэджэ нгарди хсэмджэ нгадарэн пэршэн.

0: 통 먹군주 대양 하천 거 조즈그라 다델이 그젠 쳐즈그르지나 다 아주스자그능 된 요구지 차조 아라비나 라가이카즈가 종이다땅이 다 산다 하스라 뜨기디게나 아든대양 딘조니 도모자 다 아주 아든덴 촌디나 흐처튼가 크게 하라 북트 마땅나 다 랑글가 아주 년데 노파 마조니 도모자 레타라 다 아주운 세몬데 시르트 문조주데양 하정가 조즈그라 르짐친 쳐즈가지나 그들 망아즈 세몬데 다 글클리니 도모자 Аниаму индина агартамне дохкипке торнын шайты. А та азугаяр канде индина таш цусун эриккерги дкуни нанцта моян магнит мура. А та тму индна таранге маня кунарын гнятвга вата тестадю. А тани шинарка лангдангнаян ранга хамгнанга саузгтадю даян хачнга зузгра. Самбаму индина кате азугаджаттан чаттанна чики гонина тикуркра. Та гэдэг та паргулы гонуга чавкуна цалионуга тавка та азуга мэхчиг янга вартхаз уна хачангалгын идмур тим цэк гэдэг чуудэ тэ тхэдэнна даму ишра нэрдю марту таглуур тэнг вэдэнда яна дэтэ кахти дигэна рэнгэ сра ну батэни идмур жуаму ингэна та азуга дэк сундэп гонуга гамэстүн мазэг ингэна дэсу гонуга горэм тони шунны нугур тавка Кэте та азу джик су таптна арнга джимни нуга тунсин да моринга йок. Ахчигина арнга кага амакага тгнда тунжиминга. Ганингина амаканда шигде тани чигшира жиркинжиминга. Та хсимингина та амаканде азу дарнжуг динданда. Яна мешг дилас куага нунцтэн жунгинжиминга. Тани жуа муиндина чинг тунатан зармин гандут чумруни тмузгра. Аре тан дур дишалиона танда тга торнын кю хачинг зузгра. Хчигиндина тулан бабатан мингл вор шидатан дигчэ дур гюгга. Ганингина чэрсамаги кидатан нертэ менкан артегуга. Хсамба муиндина ама кашг батан джба. Штармин жарвачи шемрунте. Та азу диндинга мунтумра нутик читимда ингина дигдилатинара ненка чинугртапку дорнын игунда хачинга зузгра
1: на цор тин чибанне тамагни имби дирджин чи цуи чонни коркба дозм шунци ангис пами чунлашни цамже тан сисеша жер комгидла памэр тэлен жетэн чи тав тамбанне Нам ян сэнкэм мэтэг бэр, ярв цэдэн чи вэтэчэг шаджэ дийэн.
0: Рэй сэнкэнэн дийдэй на шуни дуэн ома ома на тунна анил кэбэр пэнтүг юэмэнг гэгурнэй ян хивша тунтунз гэр дийдун ичу ела. Та азу нэ мэнгаз гэндийна аргун мүндэй гэнил мэйонна ома пурва гэн тунрвуз идэм гэшэ сүйок. Ата конти сэнгина омагэнэнна до анкирдэдгун диунугртапкэ арнгиун дирэкэ азу нилистэнгэ чэнгдуг анаргавара ркэсэнэг пугэ сыгтэндэдгу ркэндэли тумнугртапкэ ганил кпала пэмбэрдэдэнгэ нэмэнгазэкэ цутай гонитумузгэрэ дун ома ома хошнадягэнэнна дандо анкир кэтхэдэнгчун тхэжэ замартуг мэкэ Рэджарата азу нэ мэнхизган цунгина дуан кэрнда кэтхэжан чуанга нэ ячигжан чуанга чайна дазул ани кэдюнде пэнтху чинид мура. Та ази гул хамуга гуни шайна гани канде ома хошин хртун хчигра нивдя нэ хртун сэмра ангабдя замтунна дазул дагнинде хэнхэг тэпсэнид мусгра. Ома хошин нивдя гэнэнна дуан кэр ху кэдэнчэ тунгбдэд замартуг мэнуг тавгэ та жорцэн дэх тавозгэн дуан кэргэ ганил гэгэгэгэ нивандад гуа лангарин мэнэзгэ нимэцэгэ та чангдуг ангавара. Шкэцэн нэгбу нэнгэзгэхтэлэдэ тэнгэ мэнэм халэлэгбэ анил хэпушэг юнгэр сэ мэтэмнэд мүзгэрэ. Тэр тавгэ та азуг нэкэндэ ома мэнгаман тунназынгэ димцэнгэна нэкэндэ ома мэнгайн тунгэдэгэна чэ мэнган тунгэнудан жануғыр тавгэ дарынгэнгэнэг нэкюдэйн варчэ зуни. Димцэгэ шиайгэ нэкэндэ ома мэнгайн тунгэдэгэна гэмцэр гэцэгэ сэгтундэ хэртэн тэмнүгэр тавгэ азгэ тэдюэйн ану нэдмүрэ.

yang kena batin ada kuni nak cuci rumah gerayan ke warkup ke jemjil dengar tang deh datang yang asli ikhsan tu bersih tang yang nan jemjil nyer tuh bagus aku nu kaca yang kamu sih nyender. Tanah sam dani terang gelan sendiri nang sumi sanci nang sih tuh sih kanggil dengan nuga kanam sih ngundang deh jalan sih cuci. Монгол нэдэрэн адууны дэрэн шэти бардэрэн лин сорнгийн шанг чингэ сакл кэн мэнсга ян панам тонга та яна ашин манжугэн дэм гонам шин хондаога цохэр гэл ушугдан цолог сача мэнчааз цошанг сача мэнчааз дэн вишу дэн голог армаалуг сача мэнчааз штатын дэн дунхкур делинка дэн дэрлэм темчин дэн уилэм на гормуг сакл кэн мэнсга ян чар сансын баба дэн 성친 남극의 사차 잔득라 안남 통화 등 신망지리

0: пилгы хуэты бұдан чайдын рүгінің сартулы мүрг рүгінің жамжиып жиын жамтүн ши. Таңдарым цорхунын жамтүн цуғы би, цорхун жи бачун ши би хуэты бүрігі самжа тонвжилдан цорхун жи чайдын рүгінің сартулы тонзи рүгі невжалығы шығыргы ши дейін жамтүн ши. Жамтүн тонзи чулы. Чонки хуэпчун сығыжуң шарға топи, самба ехи хуамжиргі сонсум шуғдейдан Чонки хуэтублық хичулы дамби, Ачин Канжибзугу замчи чыгчин тэгги, Цорхун хуэпчин жер бицин тойин пейджи жер джамжиин джамтун ши. Нелым Цорхуншуан чины, Мэсэн рухчубу чачибры кэгги, Мэсэн дэнжиг тайчи чэтун шевшир бэй вэр гуэжгэвши баадан. Гэрчулдэ нисун нечгэли эрдар гэвэй эрданжиг вэр пейджири. Тэнди чэтун шевширжи цунли шугдийг джигжа чэджи дан. Рганси ликун, мамчи ликун, чилиг шэгу бэйса, цунра дан, чунра, джуанкан дан, сунжун кан, жэвэй росил кан. Нарчулба мангвэй кэли сугу мэрна мангди чэгни ил дан. Дэвжин нянка чэвэй гани сугламгэни, мэсун вэнжиг тайчэ ngomil шэнг ла шевшир дан дагтар лагчив шэджири. Дэмэн шевширжи зуғынылжиг данкилг сауэшиди, нянки ngomilжир чэнг на зуғ дагтар лагчи намуэшини, кандрым ролым дан, вэнжиг ролым, мэсун лонгкуржи ролым чичи хартунгни цилг зуғр зуғни шевширжи баадан. Зуғкулжи мэнгуг варчул дан, кунгу саба лигмтэн мэнба зуғ шевшир намуэш Джингл нган бір лави, цуандын шчиглыб дан, зирзи жача, дэвжин лигмтэн мэнби, шачанг жосунг жача сугу губи, ганатун ла дагтар лагжив шэба. Гандул да алгулан шкалым тапа дан, цуалан гуччу шэба сугу дэнжиг тайжи ngomil чэнг ла джавшир наму шэба. Мэсун гжигул дан, ёшин та сугжи гуччу нэц ла шугуюн нэ шэвшир чив шэджири. Няк намба дэцуг ганг тэнди, Дитуг санжиру шанцамдан нэжугу лэнсэндагар зомжиг ба кауэрэн суудангар зомжингаан кэрва сонам цэрангдан хуабдэнжа цому үржил штаркалва дуржи цэранг чачив таркалва ганжаг цэрангдан сонам рэнчинаг нэгэн. Шуни чэцэй мамтад цорхун жанжгу нямчин кэн уорка лонжинж лэнсэндаг жантагла нямбар гавсэш.
1: Начал себе

ཤུག ཤབ པ ཕ བི རྒྱན ཆ ཡིན

0: Хэмби шичүм ленсин.
1: Царуи штамжил хлангжин.
0: Хчилби токер тажин.
1: Арыби ардан кэнжэмжин.
0: Нацу начумси биер гацалташжин.
2: Я начун чичгцо тина цамдны инг ачу цомаг нямги дэрэн гэ жоки тгэнжэр гэ цамба чунгэмдэг нэнга ачи гэ жобо чунчун цога янн гэ гонсэн гэ лхсис гэ дгшио ног шилэ гнямо топжго штанцэн на хуардэн гэ лнуе ngaye шэнчун зэргэ ног дэнгэн хэмо сигла нямтэ ронюнся

0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Лейцинди нэнга гувдрэгс юу нүгэ нэнгтэн цамчур ена. Адан дарта бас хэрэгтэгэ ловрин жэрэгэ лейцинди гэг юу нүү цамбаан дээ, жуа юу нүү лейцинди кэргэ нянхэн джимазгам сонүш ена. Та чи намбага дэртэр нян нүр гавсэ шива тан ланты, та жа чи гэргэ намбага кэргэ тэнгдэй гонгсан тунгтэн тэнгдэн гонгсан дэла зунбэй рэван дээ зосгэн нян нэ юна, ян рангэ цуазна чух, рангэ кэргэ дичл вэхчу жа. Цуи жуорнэнгэ талайын, карнэн жэнзгэра, кату жэнзгэ. Терма табжингева мек тага ялчинаба хсада зтангнутай ятани тарта терингле цинди цамба тангбу тосон кэжэ шаланг цамба дэна ашиг жиер
1: тамби хсун цэрена гайдэн ловин дэнчу чэ ламчу юн
2: тамби хсун цэрена чхоме би лорпг чэ шугба юн
1: Tambi xsung tsigre na gobr kawi gdamni ge zhechir yu.
2: Tambi xsung tsigre na riwa kongwi huagsim jir yun hing yu.
1: Tosu kibjig xia leng.

0: rogrim tibnu jarchur tibnu jim zirizina ta khoycha kar kri nyogind gugiya ta khoycha kirgi ta jo ganu ta sheit kirzu lo chu tang chambi khoycha tmu de zigi zigi kar kri nyogind ju khoycha jip gind ju ta khoycha zig me tang na khoycha zig stand do chungra chu ge de ta sa me kri ti khu chi khoycha zi ni jig tang na chi sheit lor jig re ma ta kam ni na ra ti chi yang nam ni ma za ti ti ka shi chi ta na ta de ndang na ta ᱟᱡᱤ ᱦᱚᱪᱟ ᱠᱟᱨ ᱠᱨᱤᱨᱤ ᱧᱩᱜ ᱫᱩᱡᱩ ᱛᱚᱛᱚ ᱠᱚᱛᱟ ᱥᱤ ᱪᱷᱤᱢᱫᱚᱜ ᱡᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱥᱮᱭ ᱡᱟᱯᱪᱩᱨᱤ ᱪᱩᱜᱩ ᱫᱤ ᱛᱟᱵᱞᱢ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱡᱜᱨᱤᱥᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱥᱚᱱ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱟᱪᱩ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱤᱞᱡᱜᱩᱱᱩ ᱪᱷᱤᱢᱫᱚᱜ ᱨᱟᱝᱥᱛᱚᱜ ᱜᱚᱱᱤ ᱥᱮᱭᱤᱱ ᱫᱟᱞᱟ ᱡᱤ ᱦᱚᱪᱟ ᱜᱟᱱ ᱛᱤᱱᱪᱤᱱ ᱢᱟᱦᱴᱤᱱᱫᱤ ᱭᱟᱝ ᱜᱮᱨᱜᱤᱝ ᱱᱟᱢᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱦᱚᱪᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱭᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱭᱟᱡᱤ ᱪᱷᱤᱢᱫᱚᱜ ᱛᱟᱞᱟ ᱡᱤ ᱦᱟᱨᱟ ᱜᱚᱴᱜᱤ ᱪᱩ ᱛᱚᱛᱚ ᱠᱚᱛᱟ ᱡᱤᱠᱷᱟ ᱜᱩᱱᱤ ᱱᱤᱥᱞ ᱛᱚᱢᱚ ᱡᱨᱤᱭᱟ ᱛᱟᱛᱮ ᱭᱟᱝ ᱡᱤ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱡᱟᱵ ᱡᱚᱝᱱᱟ ᱛᱚᱱᱫᱨ ᱢᱟ ᱟᱭᱩ ᱠᱨᱮ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱨ ᱪᱟᱝ ᱛᱤᱠᱷᱩ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱢᱫᱚᱜ ᱡᱜᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱠᱨᱜᱤ ᱨᱟᱝᱥᱛᱚᱜ ᱜᱩᱱᱤ ᱨᱟᱝ ᱥᱟᱭᱤᱫ ᱛᱚ ᱠᱚᱛᱟ ᱞᱟᱠᱚ ᱜᱮᱥᱤᱨᱥᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱠᱨᱤᱥᱟ ᱛᱟ ᱡᱤ ᱦᱚᱪᱟ ᱡᱟᱜᱤ ᱡᱜᱤ ᱱᱟᱵᱟᱱᱟ ᱪᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱤᱱ ᱫᱟᱱ ᱪᱩᱠᱚ ᱦᱚᱪᱟᱨᱤ ᱞᱟᱠᱷᱱᱤ ᱦᱟᱝᱜᱤ ᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱫᱟ ᱥᱟᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱤᱭᱟ ᱛᱟᱜ ᱛᱟ ᱤᱱᱱᱟ ᱢᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤ ᱦᱚᱪᱟ ᱛᱟ ᱜᱩᱱ ᱨᱤᱭᱟ ᱞᱤᱥᱟᱱ ᱨᱩᱜᱩᱱ ᱨᱤᱡᱮ ᱥᱟᱭᱤᱫ ᱛᱤ ᱱᱤᱱᱡᱟᱱ ᱡᱮᱢᱤ ᱛᱮᱞᱤ ᱛᱟ ᱥᱟᱱᱡᱤ ᱥᱮ ᱛᱟᱯᱥᱭᱟᱞᱤ ᱛᱟᱭᱱᱟᱨᱟ ᱯᱟᱱᱛᱷᱚ ᱡᱚᱢᱟ ᱨᱟᱠᱟ ᱛᱟᱨᱡᱟᱝ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱥᱩᱝ ᱜᱩᱱᱤ ᱦᱚᱪᱟ ᱡᱤᱜ ᱞᱚᱠᱷᱱᱤ ᱡᱤᱜ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱢ ᱱᱤᱢᱟᱡᱟ ᱠᱨᱜᱤᱛᱤ ᱠᱟᱡᱤᱯᱥᱤ ᱱᱟᱢ ᱱᱤᱢᱟᱡᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱠᱟᱨᱪᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱪᱷᱟᱡ ᱠᱟᱢ ᱱᱤᱢᱟᱥᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱪᱟᱨᱤ ᱪᱟᱨᱤ ᱛᱤᱜ ᱛᱤᱜ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱠᱨᱜᱤ ᱦᱚᱞᱚᱠ ᱠᱩᱢᱥᱩᱛ ᱢᱩᱡᱜ ᱪᱷᱤᱜ ᱡᱤᱨᱮ ᱥᱟᱢᱜ ᱚᱫᱟ ᱫᱚᱨᱫᱤᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱨᱮ ᱞᱚᱢᱟᱡᱜ ᱱᱤᱠᱷᱚᱞᱚᱠ ᱠᱩᱢᱥᱩᱱ ᱫᱚᱛ ᱠᱩᱱᱫᱚ ᱪᱮᱥᱟᱝ ᱤᱜᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱞᱚᱯᱴᱟᱱᱟᱝ ᱱᱟᱣᱴᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝᱜ ᱛᱟ ᱦᱚᱥᱛᱩᱝ ᱜᱤᱱᱤᱣᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱠᱷᱚ ᱡᱟᱱᱛᱩᱝ ᱜᱤᱱᱤᱣᱟᱡ ᱪᱟᱯᱨᱣᱟᱡ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱱᱟᱱᱤ ᱦᱟᱢᱟᱜ ᱠᱨᱜᱤ ᱡᱟᱯᱪᱩᱨᱜᱤ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱦᱚᱭᱪᱷᱟᱡ ᱜᱟ ᱛᱟᱱᱟᱱ ᱫᱚᱱᱡ ᱜᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱨᱜᱤ ᱞᱟᱜᱟ ᱨᱟᱜ ᱛᱷᱱᱩ ᱛᱚᱢᱚ ᱜᱮ ᱪᱤᱜ ᱛᱟ ᱱᱤᱭᱚᱜ ᱥᱚᱠᱩᱱ ᱛᱷᱤᱱᱪᱤᱱ ᱫᱚᱛ ᱠᱩᱱᱫᱚ ᱪᱷᱤᱱᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱝ ᱵᱟᱱᱟ ᱫᱮᱠ ᱫᱮᱠ ᱟᱛᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱛᱟᱜ ᱠᱷᱚᱞᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱠᱩᱢᱥᱩ ᱭᱚᱠᱟᱡ ᱜᱮ ᱥᱟᱝ ᱤᱛᱷᱟᱯ ᱡᱮᱨᱮ ᱥᱟᱢᱥᱤᱠ ᱠᱩᱛ ᱢᱚᱡᱜᱤᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱥᱮᱱ ᱱᱩᱱᱫᱟᱨ ᱠᱟ ᱫᱚᱱᱡᱤᱢ ᱵᱟᱜ ᱨᱮᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱤᱱ ᱭᱚᱢᱮᱞ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱛᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱤᱜ ᱭᱚᱢᱮᱞ ᱞᱟᱥᱠᱟ ᱛᱟ ᱱᱤ ᱫᱟᱨᱠᱷᱟᱥ ᱪᱩᱱ ᱠᱟ ᱜᱮ ᱛᱮᱱᱩ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱡᱟᱪᱤ ᱧᱮᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟ ᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱱᱟ ᱞᱮᱱᱡᱤ ᱭᱚᱠ ᱫᱮ ᱞᱟᱝᱛᱚᱱ ᱱᱟ ᱢᱮᱠ ᱛᱟᱜ ᱛᱚᱨ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱥᱮᱱ ᱱᱩᱨ ᱛᱮᱯᱥᱚᱝ ᱥᱟᱛ ᱢᱩᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱚᱱᱛᱚᱜ ᱥᱮᱱ ᱛᱚᱞᱚ ᱥᱮᱜᱟᱡ ᱱᱩᱛ ᱢᱩᱡᱤᱱ ᱛᱟ
1: ᱟᱨᱫᱟᱢ ᱞᱟᱨᱤᱵᱤ ᱡᱚᱝᱜᱤᱨ ᱛᱷᱩᱢᱞ ᱠᱷᱤᱡᱟ ᱭᱮᱱ ᱫᱟᱝᱜᱚᱞ
2: ᱠᱷᱛᱚᱢ ᱞᱩᱝᱜᱤ ᱛᱟᱝᱵᱤ ᱪᱷᱟᱢᱞ ᱞᱟᱥᱠᱞᱟᱢ ᱡᱮ ᱥᱮᱞᱟᱝ
1: ᱦᱚᱥᱩ ᱠᱷᱤᱡᱤ ᱥᱮᱞᱟᱝ
3: Yazidanga Sankanjina ba Kongli Tiringa Thosum Kiji Shalanga Tsamban Dajili Daligan Yadun Soga Chu Huirloa Jigtab Tang Huirloa Kali Kada Tong Tong Zita Tagachirna Tarkab Chaman Yung Huirloa Kakunu Warkam Deji Churta Gugara Nita Murgog Sir Sazu Chiotayan Amaksil Tina Nayanjig Tanirung Yang Shawa Gimko Kangla Kansum Gaji Mandrasa Chongsam Ryoka тэгэ гэргэнг лэргэндийн сонвш яна чирна лхумар чунгуну кэрг лховрал ховсууг лэркэнди тагэр амрили карго лэргуна юуну гэр чинг ата хуча тажуг ргимхо хажинг чигэс тангунангу мазу гэргэн намбагар тартэрг шэк юк кэти дана та намжин рэнгийн цуваг чони хуялгудан камамжлур юнванд гачи пури сэтэни та гэргэн комун сонвш чина я жиндэнг нима рири гэти сундинани чи нинцгара хуйча зэглэгни лга ленжуг комшин дара чи ди чунда кана кансым гар соне ен ен секун сонен чихи ини лас хуа чу куна кадай куну тэрдэг ди чуна я улурчил кангманз юк тани ранан ата фомар чунду гэргэн зэгин ура вардит чунду хамазин би чани таранг тома тара ранг вардит тала чи хуйлук комши зэгра чи вачи юкваз хэрчин юкваз гин жугжуг фшерт нан халанрар гомчини айдалени тани мари рети чи хуйчари тажуг ти цуц кангла кансум го цана ин секунд та жачи гэргэн амбатан хама тамчи гу семзин гэ цэг инжер исамг аран зэрсэ хэртэни Тани та аярнынга кунсын аркап таарынга чимсаннынга тунуг өнөргкамди та чимдыгна багара аранрынга кырга аранхы өзэнтэн аранылык буйх сонбуджинги далини чиг шайте хуялгы чуг хэрчинзгра тежи коптас чучу тани аранрынга чиг йеги махини кангу ингу мчүнни хочата матамныз гиннара чу хочата чиг нюжу хочата жугу коризы ден дончлиичу тка чиндисикун онги хочан йеги хинмар хочаз чигита тирин нге хочата хинмар Тарчангарчангцам маймбарана хуйчат ни лага жиги. Тайчуды качинесекунда чу хуйчат ни нара хуйча кырзгни тага ни ая мартагып шунга.

дан гоон горкур дан гоон дэ дуунда ян чи дангшкэб гэн гоон горкур дангтан гэ намба гэ чани шана чи сарва инни дэм гэ нитслэн чи гэ нири юни жимцэн дэ ти чэнгэ тар жимани вли та чи капэр чамэн нан да ян на дамчин чабэн нан да дэвжэн та дангшкэб гэ чу жарджа гэ жацэ гэ рэни нан да дэм да гэн мэхинэ гандула камэн жил жу дэ дуунда ян гачин зэгри ти ян чи гэ та чэнгэ гэ чугни та рэвэна чу сунги гурмэ чана та цадэн гэ гэ кэнра дэвжэн та та жатук цадэн гэ малэг дэдгүн дэ жилэ гүрмэ чэжу та сунги жатук цадэн гэ малэг жилэ гүрмэ чэнара дэ тэндэ нэн та рэнгэ памба юну гэ чэмгэ нива юну гэ ата чиг ягэ сэржэнэн дэ канжа сэржэнэн дэ шок чэм дэ хок патрам нэн ла сука ндэм гэ дэн хэн кэн ла гэн цэм дэ нярцэг гэ чүн дэ дгүн нэн шигэ гачэ гэ дэ анчэн нэ дам жим тэр чэжэ дгүн ну танк бэ чу жар дэ гэ тахтун гэ лам кана та чиг кан чэн дам жом чэн чэгэн ла сука гэ тахтун гэ лам кандана кэмэр кан жэ гүни дэм гэ та рурцэг гэ нам баз нэ чок гэ на тахтун гэ нам баз гэ ка та хэн жэг дина тук дгүн нэм нэм ту гон нам нэх чиг нэм ту гон нам мэн ту гон лан дэ дгүн дэ гүрмэ ан ап чэн нэ бжа ян на бжа нэ нэ бжа нэ бжа нэ сэм жан дэ музгэн зэ дэ тэн гэ та тахтун гэ лам кани та кэмэр кан жэ гүни кэмэр гэ нэ на та кэмэр хэн жэг дина ар ngap chini vjan da mugyo der ki nang na da chik nang na gon mur tong ani ni xim yo dar nang nang alxul yo na lon ner ri da tingi da mug khmer khan ji kun na baz gun da zo yang chang me chi ga zab zab gu ga da chig ni da ran ji kum de ku jat ta ra song na dan da ji dalim ni jan ju khur ji ga na ba da gun ni ga kon so tu nu da ani wa da do kun de gon gor kur ka na ba na do ku yo nu di chen ge dan da mug ta tum shem kun er gan so na nyam ju gu ga lo kur de di chola zab shig shem kun ge ja chi rung rung ma so na ba яна чагмаң набагы деп шондай нанг сиг семчонг эгөө динада атынга чимчонг тагчолм лецэн дицугагынга тунсымдын жо лецэн дис омрик баран дон бар тамжин чебра сомрин гайкерва тарджебра хиребра хид онд бин старклва шиглоин апчачип старклва ондык сайрынгра сонун мерин чинин ин лецэн дим сонгын шангчин данг исчэмэл ханкынг ургур бишини ян канабадис кубсэ дему

0: gindo chaknir khare ko
1: na re re re re re
0: ha ta nga chu o ya tang ma tan do nga chu gindo mu gnyam li zung go zung i cheri ta har sir ni ma ta ya ra na che ta ta ya khar shuk na ra chi yo kwa zu jo ta ta te ra na ta ta du ma tsung ma u gra ta i chu gu khir gen ji na rang go o man do ji da di ra ndo ha ra khu di kham ju ta na jir ju go sam lo ndo chi go chem tang zu na yo ko mu
1: na re re re re sha go rang go sa ni go thon ji cha pr chen ter ka chen yer khang ni thon de ne gi na shar chong i chu ndo kwa chem chang ka go yong gu ji ma tong ju ni ni ta na ra chu ta yin sik ni ta ni rang ni ko chok gi na ni wa zu ton na ta sar
0: ཁྱི ཕྱད མམ ᱛᱟᱛᱱᱮ ᱛᱟᱥᱠᱚᱵᱤᱱᱟ ᱠᱮᱢᱟᱱ ᱡᱟᱥᱢ ᱜᱮ ᱠᱨᱜᱮᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱜᱚᱜᱚᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱥᱛᱩᱭᱮ ᱪᱩᱜᱚ ᱥᱛᱟᱝᱟᱜ ᱛᱤᱜᱮ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱠᱨᱟᱜ ᱛᱤᱪᱮᱱᱟ ᱵᱚᱝ ᱱᱟᱨᱮ ᱤᱨᱤ ᱛᱟᱥᱚ ᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱠᱨᱜᱮ ᱮᱣᱮᱢᱮ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚᱨᱟ ᱛᱤᱱᱛᱟᱫᱤ ᱟᱨᱟᱝᱥᱟ ᱥᱚᱱ ᱡᱩᱴᱤᱝ ᱠᱚᱢ ᱛᱚᱱ ᱡᱩᱱᱫᱤ ᱥᱛᱟᱝᱟᱢ ᱵᱟᱥᱛᱩᱱ ᱯᱮᱪᱤᱱ
1: ᱥᱩᱪᱩ ᱪᱮᱱᱠᱟᱢ ᱥᱚᱱᱪᱩ ᱠᱚ ᱱᱮᱛᱟᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱞᱮᱭ ᱛᱟᱱᱮ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱪᱟᱱᱫᱟᱭᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱞᱮᱠᱟ ᱞᱮᱭ ᱞᱚᱪ ᱢᱚᱡᱩ ᱜᱚᱨᱥᱚᱣᱟ
0: ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱡᱤᱛᱟ ᱞᱚᱱᱤᱭᱚ ᱠᱤᱱᱟᱝ ᱡᱩᱱ ᱜᱚᱨᱛᱟᱭᱟ
1: ᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱛᱟᱣᱨ ᱪᱩ ᱠᱚᱥᱚᱱ ᱥᱩᱯᱟᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱡᱩᱱᱨᱮᱞᱟ ᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱫᱮᱣᱟ ᱱᱤᱛᱷᱤᱱᱤ ᱛᱟᱱᱡᱤᱠ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱥᱚᱱᱪᱩᱱ ᱫᱟᱱᱫᱮ ᱤᱠᱟ ᱚᱱᱟᱨ
0: ᱛᱚ ᱫᱮᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱤᱛᱷᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱚᱢᱮ ᱞᱚᱢᱮ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱫᱮᱣᱟ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱯᱟᱱ ᱛᱩᱠᱷᱟᱨ ᱛᱩᱯᱨᱤ ᱪᱷᱟᱢᱯᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢᱯᱟᱱ ᱤᱠᱟᱨ ᱜᱮ ᱫᱮᱠᱟᱨ ᱨᱮ ᱜᱮ ᱱᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱩᱠᱷᱟᱨᱤ ᱚᱱᱩᱱᱫᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮᱱ ᱨᱮ ᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱫᱟᱨᱤ ᱜᱮ ᱱᱟᱝ ᱟᱛᱤ ᱜᱮ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱠᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱫᱮ ᱛᱤᱜ ᱛᱚ ᱱᱟᱝ ᱵᱮ ᱠᱚᱱ ᱨᱮ
1: ᱨᱮ ᱨᱮ ᱨᱮ ᱫᱟ ᱪᱤᱠ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱥᱚᱱ ᱪᱩ ᱵᱚᱭ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱪᱟᱝ ᱛᱟᱭ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱠᱚ ᱫᱚᱢᱚ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱛᱮᱞᱤ ᱱᱮ
0: ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱟᱱᱤ ᱨᱤᱵᱚ
1: ᱫᱟᱛᱟ ᱞᱩ ᱪᱷᱢᱚᱥ ᱜᱟ ᱡᱤᱱ ᱡᱮᱱ ᱫᱟᱝᱥ ᱜᱟ
0: ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱪᱷᱞᱟ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟ ᱞᱩ ᱪᱮᱜ ᱠᱟ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ
1: ᱚ ᱞᱩ ᱪᱮᱝ ᱜᱚᱨ ᱥᱚᱱᱥ ᱜᱟ
0: ᱦᱟ ᱛᱟ ᱪᱮ ᱪᱮ ᱪᱮ ᱪᱮ ᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱ ᱛᱮᱨᱚᱱ ᱢᱟᱥ ᱛᱟᱱᱫᱟᱥ ᱜᱟᱱ ᱯᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱚ ᱨᱮ ᱨᱮ ᱡᱤᱱ ᱜᱟ ᱨᱚᱝ ᱜᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱚᱨᱤ ᱠᱟ ᱥᱟᱝ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱨᱚᱝ ᱨᱚᱝ ᱜᱟ ᱛᱷᱟᱯᱚ ᱱᱤ ᱩᱞᱤ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱮ ᱫᱩ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱛᱮᱨᱚᱱ ᱢᱟᱥ ᱛᱟᱜ ᱢᱟᱥ ᱠᱚ ᱥᱮᱯᱮ ᱥᱟᱢ ᱫᱩ ᱛᱚᱱᱤ ᱛᱟᱜ ᱭᱚ ᱠᱚ ᱡᱤᱱᱟ ᱨᱮᱝᱜᱮ ᱱᱤᱝ ᱜᱚ ᱡᱚᱱ ᱡᱩ ᱜᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱥᱟᱢ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱮ ᱡᱩ ᱡᱤᱱᱟ ᱩᱱᱩᱢ ᱠᱚᱨ ᱜᱩ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱟᱱ ᱡᱚ ᱜᱚ ᱱᱟ ᱥᱟᱨ ᱜᱤᱱ ᱪᱟᱨ ᱜᱤᱱ ᱤᱧ ᱡᱚ ᱜᱚ ᱱᱟᱨᱟ ᱚ ᱛᱚᱥ ᱠᱤ ᱛᱤᱝ ᱤᱠᱷᱟ ᱥᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱢᱟᱜᱤ ᱜᱤ ᱡᱩ ᱜᱚ ᱱᱟ ᱤᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱠᱷᱟᱨ ᱥᱮ ᱜᱤᱱ ᱡᱩ ᱱᱟᱨᱮ ᱥᱟᱱ ᱥᱟᱱ ᱮᱱᱟ ᱢᱟᱜᱤ ᱜᱤ ᱜᱟ ᱛᱟᱱ ᱱᱤᱠ ᱛᱚ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱟᱱ ᱠᱚᱨᱤ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱫᱚᱱ ᱠᱚᱨ ᱱᱟ ᱱᱟᱱ ᱡᱚ ᱜᱚ ᱱᱟᱨᱟ ᱥᱟ ᱡᱩ ᱥᱤ ᱛᱤᱝ ᱥᱮᱨᱟ ᱠᱟᱨ ᱱᱤᱠ ᱛᱚ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱱᱫᱮ ᱤᱛᱟᱞᱤ ᱨᱤᱨᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱠ ᱥᱟᱡ ᱜᱟ ᱛᱚᱱ ᱱᱟ ᱠᱟᱱ ᱱᱤᱠ ᱦᱮᱱ ᱥᱟᱡ ᱜᱟ ᱛᱚᱱ ᱱᱟ ᱠᱟᱱ ᱱᱤᱠ ᱯᱚᱠ ᱥᱟᱡ ᱜᱟ ᱛᱚᱱ ᱱᱟ ᱛᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱟᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱩᱜ ᱠᱷᱟᱨ ᱜᱮᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱪᱷᱟᱛᱤᱠ ᱛᱚ ᱢᱩᱡ ᱜᱟ ᱛᱚᱱ ᱚᱠᱮ
1: ᱜᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱨᱮ ᱨᱮ ᱨᱮ ᱪᱮᱱᱮ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱟᱨᱱᱤ ᱜᱟ ᱠᱷᱩᱨᱤᱜᱤᱱ ᱫᱟᱥ ᱪᱟᱝᱴᱟᱭ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱞᱟᱱᱛᱮ ᱤᱧᱤᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱡ ᱜᱟ ᱵᱷᱟᱜ ᱪᱷᱟᱜ ᱥᱟᱢᱩᱡ ᱜᱤ ᱡᱟᱜ ᱛᱟᱝᱥᱟᱢ ᱢᱩ
0: ᱠᱚᱱᱠᱤ ᱛᱚᱞᱚᱭ ᱫᱟᱣ ᱠᱚ ᱛᱷᱟᱝᱜᱟ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱯᱷᱚᱜᱩᱡ ᱠᱟᱨᱤᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱟ ᱡᱤᱜᱮ ᱡᱚᱜᱩᱡ ᱠᱟᱨᱤᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱟᱨᱟ ᱡᱤᱜᱮ ᱥᱩᱢᱤ ᱵᱚᱞᱚᱢᱤ ᱨᱟᱠ ᱠᱟᱨᱜᱮᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱟᱱᱤᱜ ᱡᱩᱠᱛᱟ ᱩᱱᱟᱝᱟᱱ ᱡᱚᱠᱚᱱᱤ ᱠᱟᱨᱜᱮᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱡᱤᱜᱮ ᱛᱚᱢᱩ ᱡᱩᱠᱚᱣᱟᱡ ᱜᱮ ᱥᱩᱥᱴᱤᱱ ᱡᱟᱠᱟ ᱛᱚ
1: ᱨᱮ ᱨᱮ ᱨᱮ ᱨᱮ ᱥᱟᱜ ᱥᱟᱜ ᱥᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱱᱤ ᱫᱚ ᱚᱵᱡᱟᱛ ᱦᱟᱝᱟ ᱫᱚ ᱱᱩᱜᱟ ᱡᱤᱴᱮᱱ ᱥᱩᱜᱩ ᱱᱩᱜᱟ ᱟᱱᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱛᱤ ᱠᱚᱢᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱱᱤ ᱤᱱᱟ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱞᱟ ᱠᱚᱣᱟᱴᱤᱱ ᱪᱤᱥᱱᱤ
0: ᱠᱚᱣᱟᱴᱤᱱ ᱪᱮ ᱠᱚᱣᱟᱴᱤᱱ ᱪᱮ
1: ᱢᱟᱛᱷᱟᱛ ᱥᱟᱱᱤ ᱜᱟ ᱢᱟᱱᱪᱷᱚᱱ ᱛᱚᱜᱚᱱᱫᱟ ᱱᱮᱪᱮ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱪᱩᱜᱟ ᱱᱟ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱯᱮᱡᱤᱭᱟ ᱛᱚᱱᱡᱩ ᱛᱟ ᱪᱮᱱᱠᱟᱢ ᱥᱚᱱᱪᱩᱜᱩ ᱱᱤ ᱛᱷᱟᱞᱟ ᱠᱷᱨᱤᱛᱟᱝ ᱵᱟᱯᱟ ᱤᱪᱩ ᱱᱤᱱᱟ ᱠᱟᱱᱡᱚᱱ ᱥᱮᱱᱟ ᱞᱮᱱ ᱥᱮᱱᱜᱤᱱ ᱡᱤᱜᱛᱤ ᱨᱤᱣᱟᱛᱟᱝ ᱢᱚᱱᱫᱮᱱ ᱭᱮᱱ
0: ᱚᱛᱟ ᱠᱚᱛᱟ
1: ᱭᱟ ᱠᱚᱣᱟᱴᱤᱱ ᱪᱮ ᱱᱮᱠᱟᱵ ᱫᱮᱢᱚ
0: ᱭᱟ ᱱᱮᱠᱥ ᱫᱮᱢᱚ
2: Лофтен Гермельги, Чечу Шуче, Си Цзиньпинг, Зептун Нанви, Хапшук Сэм, Тэн Тэртуоти. Батун Чэмби, Чэцхур Андыга, Тангарб Чэнки, Дякаб Шуни, Нзэхчин Чэби, Цорнунги, Ли Эртум.
1: Зашан Сири Санкранджи, Тэна Шуни, Наци Паил, Юшуни Томби, Дякаб Рэмбаг, Бзгэнди Хэжгаргни, Юшу Тарджи Тичинчи на Арджинзамба. Again, Tawal Kalamadansin, Konga Nap Chandizgi. Wei?
3: Wei?
1: Oh, Gan Tawal Kankamza?
3: Oh, Kankazan, Kankazan.
1: Tomani Nachi, Tongan, Jandun Yantin, Worka, Lontinji, Ganjon Shalan Lintanla, Tikrtan Japjunu, Quatinchi, sir.
3: Oh, Lasso, Lasso.
1: Teni, Chi Tarta Lintanla Yanjimbi, Jashin Yankanamla, Cheran, Moto Shinaro.
3: Oh, Lasso, Lasso. Na nda yin hatin na o yushu zang patung chang patik dewa gzu gne tanda shayang zire.
1: Re?
3: Kani nga nda yin hatin na taoyang nung ni chao ni zu gne loo nyeshi nang zire isa lo re. Tani jaka rambak zogun tajik jomzi nani shawani nyolo songe zirei tali rik.

yagpo shi sambi, di tanga namba kanta gala chul pechuk ser. Chukpa tarna, zanzig di nyan dar parindal tang mamil namchuk cha di soda arab cha chizan tang yenpo rani pi ame dornam kongsi jiko la dongdak tangwa masil. Tang di njabgul na soda arab jingo chil shi pi nyamjil maki khuse chagchi chunzin kalla kargul shi par lan lho chayin shi chabdak shi. Khuse chagchi nga khunga masi la nyan chung kongi nyan dar zanzig di njan si pa ye khay ya sali yi saajag shirtong shi. Saajag li tandun. Shachul tungtung purundaylam parindaltang mamay namcha chichag kahi jayde shatsi jizan sakay jya ame dornam gongsi kongsi togbi chorichin rigu la dongdag dangshang. Shachul tungni par ndaylam parindaltang korichul parindal mamay namcha jih jayde yenpu sakay jya rigul derig la dongdag dangser. Salaya yi saajig nang shachul tungni baywa changma tankil shibi mungban ngonjir shungyo serwa dang. Onjing saajig li Дэйлу дэнхэн дунчу ши мэсэр. Сэжэглэй тэндун. Тэндин гэчу нэ сода ин гочэ ши бі, нямчэ лэ мэг гэ цэнгэн уру хусэ чэгчэ чэ цунцэн ши бі, хутэ да дэнг хутэ да чэка. Камэ лэн лэнчэн чэ лэ кваргул ши чэ лэхтэр ши барэ. Салэ и тэндун. Гэдэ дунг тэг ngар вэ рэм пар шунг цэ, хусэ чэгчэ чэ мэг дун ша чу чэ чаб кунг я чэр дунг дэ, чэ чэг ягбу ши сэмба дэнг. Сода дэнг жуа ю бі, джэзэн ла мэг нэ, Сотог хэнжэн гэгэдум ян мэтэл лэгтэр шэдэ. Сота мэгдун шачу дэн дэбжэн сота и янжэн гэгэдум шэ бэр лэн лхуэ янсэр. Джэрмэн джэ болин нэн тог шуг джэ цэ нэрнэ нэм шэгэр. Болин чунчэр дэнэ сэ нэн дэ гумур лэнкур джэ мэла дун тэг джэ бэ дунчэн шунэ нюн тэр ян мэ жэг джэнэм дэ хур шэн мэ чу жэ мэ. Дэ чул мэ мэн бэ мэ хачэн джэмо рэсэр. Боли нян тог шуг джи ячи цхун джин джи нян джир тэнг шай дир. Тхуми дар чул дарна, лэн кур шиги дэр джа тин чилэн нян джам дэ мэ мэн ур дунг тэг дя бари. Мэнгэр мэ мэ хюб джи дэнг лэн шай джин ю. Нян тог шуг джи нэ хэ ю ги тог юл нэ джин зэн зон шай джин ю сэр. Джармэн бари цэгбэр джи сарнгу лэ дарна, дун чин шун вэ нян дэ гумэ чэ цул джэ имэ сэ. Джи ба шиг дун чин зэ бэ лэн кур нэ ва бдэ ялэнгэ нэ джи шу ши. Дунчин шунгүй сакун гэгдум ши баадан, дунчин джэн жунгчин дарун сайлу мэнсэр. Сарий Якуб Санжир кэнгэ цэй нэрэнгэ нэн сарий варгэл сэ жунг чулхтэн бүйэ чачэн жэнгэ сарнгүл дарна. Чэчул лэнкур шиг нэн дэр дэр зуар шэнгчин дэн, дэса дама сэкэ дэлвэй жунглэм дэ дунгтэг ямни мэ сурнгэ дэнлэм дэ хурэшэн, мэ сэнгчэмэй. Сарий варгэ сэ жунгэ нэнсэл бүйэ дандун. Дунчин шунгурин жилвий чачул лэнкур нийжа шиг нанда нэнсэл бүйя дэнжиг мэхун мэнха дайо ла лэнкур шигхи нэ мэнгчул чачул лэнкур шигри. Дунчин шунжи рухчум мэнха нирда дунчин шунгила тунба дан мэнгэр мэма дан хтянлэм дэ хорвий вэнбу дэнжин шижин осэр. Сэр яр цамжа шижин би нямжа жасхуча чунгэ чиму гута лэсэ и цэй нирнга нин дантун. Эсэр джи гэлэн тосаар занзэл ши би шахчул данглэн ши мэтэв сэр. Сэр и Якуб нян чэнгэнгэ бэй би нэцэ тарна. Гутэ лэсэ и сэр и варгэл сэ жунгэ шэнжэл бу джэн ши ба ни дэн нямдэ нямжэл сарнжэр рухбэл цхунда бэй би дэн шайгэр. Гэлэн тосаар нэ сэр и нгва кунг инба дэн нямжэ джэ цу джи сэр и нгва кунг ча цун дэн рэн цэн дэгэн джи ла джавчур ши джи у би. Эсэр джи гэлэн тосаар занзэл ши би шахчул данглэн ши мэтэв сэр. Гутэл эсэй шэгэр. Гэчи чэцэг джи ханли гэмсэн дэншэн пэнни дэнбэй нэ бэн дуэн бэл шэгэй бэдэн нямжэ гэцэг дэнжэг лэнзэн ханцэг гэдэ сэрэй гэлэн тусэй нэ дэн ла нгэн кэргэй сэр. Шибэнни дэндэн. Эсэр джи сэрэй нгэ кун ла занзэл шибэ дэ сакэй джэ дэнжэг ла тайкэрэн джэгэл тэбэй сэр. Эсэр джи нэ тун нэржэ лэ дэ чэнэй бэр сэрэй чапсэй джэ нэв ла гэрдуг чэгбэу шун джи Гэлэн тусэй мэгдун варкэл дэн табжи джэн гэнгэнэй хэр мэн ру занзун шэдэ. Сэрэй лурджи джэ шэнчэн мэнгу шэг шуг юнэй мэгдун джэн мэнба цуэшэв шэ. Кунгу джэн хэнжур джэ цэй нэрнга нэн джэ нэ цэлтарна якэмдэй хар джэл ютуу лэ шэнчэн мэнба са сакэ дэ дэбэй дэцул дуэнэй рэнгла уга дан сэжун ла ngurgul шэ.

yar zedin ji sanglan ji chenang bi kan kam zong de na ti ta ta na ba su ge san ji nong zhen ban de nan zong de jiang ru nian chen kan wo de long chen ji de zhen bi wa nong de bu ni ta tong li xin yin de na tian ren ge li chen di nong de yin a ci yin a de zhen de ka bu mi li chen nong a xin kin jin yang kan zu bu ta ge li wa ge tong de ni na yang ᱨᱤᱛᱞ ᱥᱟᱨᱣᱟᱨᱤ ᱠᱚᱜᱨᱤᱥᱤ ᱩᱞᱛᱟᱱᱟᱱᱟ ᱵᱟᱥᱚᱜ ᱛᱷᱟᱱᱫᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱢᱵᱤ ᱢᱚᱱᱫᱮᱱᱥᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱱᱫᱟᱜ ᱪᱤ ᱛᱷᱩᱢᱤᱱ ᱪᱟᱢᱵᱤ ᱞᱚᱜᱪᱤ ᱥᱮᱡᱩᱝ ᱥᱟᱪᱟ ᱜᱮ ᱞᱚᱣᱟ ᱵᱟᱢᱟᱨ ᱛᱟᱱᱡᱤᱝ ᱞᱚᱝᱵᱤ ᱟᱜᱩᱝ ᱟᱨᱩᱱ ᱱᱟᱥᱛᱤᱞ ᱛᱟᱥᱛᱤᱞ ᱨᱮᱥᱤᱱᱤ ᱟᱢᱟᱞᱟᱡᱜᱤᱱ ᱟᱢᱟᱞᱟᱱ ᱫᱮᱭᱩᱝ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱯᱥᱟᱨᱤ ᱛᱟ ᱛᱩᱝ ᱜᱮ ᱞᱤ ᱪᱤᱱᱫᱤ ᱥᱠᱞᱢ ᱡᱤᱱᱤ ᱥᱚᱥᱨᱩᱱ ᱪᱟᱢᱨᱮ ᱛᱟᱝ ᱢᱚᱱᱫᱤᱝ ᱞᱚᱜᱪᱤ ᱥᱠᱨ ᱥᱟᱢ ᱠᱤᱝ ᱜᱮ ᱴᱩᱯᱩ ᱭᱚᱱᱟ тгэ дэн чиг тэсмиг гэсмдэн ангаа тэгэ дэн чиг тэсмиг гэсмдэн чиг тэ хатун гэлэн дэн нэгэ лэцэн нэ пепер гапсэс

야트고

Yeah,

아슨 코원 드글로야에 따이나야디 얀드글로디야에 다크구 아슨 코오치치그야에 따이나야디

아슨 코글로 야에 타이나야지 야르글로리 야에 다크고 아슨 코치멍 야에 타이나야지

Yeah,

ཁག བྱ པ ཕ བུའི རྒྱན ཆ ཡིན

0: Хэмби шичүн ленсин.
1: Царуи штамжила халангжин.
0: Хчилби токер тажин.
1: Арыби ардан кэнжэмжин.
0: Нацу начумси биер гацалташжин.
2: Я начун чичгцо тина цамдны ин ачу цомаг нямге дэрэн гэ жоки тгэнжэр гэ цамба чунгэмдэг нэнга ачиг жобо чунчун цога яннэн гэ гонсэн гэ лхсис гэ дгшио ног шилэ гнямо топтго штанцэн на хвардэн гэ лэнгноё ngaye шэнчун зэргэ ног дэнгэн хэмэ шигла нямтэ ронюнся

0: ti ta sirjer tis en tsuger ka chat ta konara polu hek shtgla listma phangnara shtgla polur azrwa zam jibatang nyamde polu di takr de dongza na zamr yangjin bi lobjgo hwanggung ge go khisngs hwanggun dema tag de chi de polu penkin sin wangana hnavel davziz shtglhagi самзири чуштанганмын чу тендагы шердин лынги чешел чисе бана хонгунгэ гамамр пангмена чу жинкэр цырнгмгугэ тазири датанги штглаг штанга хөргүнугэшкати танаёныгэ лужгва чингэ уваркэги адонри жигмэрэн шишэц хонгунэ титхнаёнугэш чэнгэ шкамеса шкимашэн Сегоно чика куманьонни та кагэтна гугэню тэзири хуачингэнгу кэцэргэвжири чэнгбэр хтарган разгэ тотэнс тэни лобжгу намгэ авар жэкэв гэргэн гынтгы юнгэ адонри мажэг жишэ патэн хуачингэ хуангун лан зэмузгэдэ ки хуна лэнгуарэ тэзис тэни гэргэн гынтгы Чэцэй лан зэнгэ башигна, одонгри жэгбаадий лоджи эжгэлэм тэнг гэйо нэ мэцэг ржэкэб гэ чэмнэг лайэн гэвэй шашу чэгэйэн. Кэдэ одонгри жэбдэ мэла мэшчун зэ на, мэшчун зэ вэн нэва кэргэй. Рэнгэ чэ нэ чэм чэ нэнгтун гэ дун цэн ржэра сэмчэр тэг чэ бахта на, сам зэ нэ жэн чэ лэпун ла мэшчун зэ шэн ло сэм мэн чэ дэчэл чэм тэг гэм. Yangna, zanyir lihka jie tamtgha jie chihu. Gaita zhenla xardong xie di, mishchun vzhimu zi na, chamchil har jing vzhimu jie chihu. Ji, tg jie yonu gash jiengi, dongri jamna, dhgzina nikir, nopa yopr maafsil, chamgi jie xachwa jik jing yin. Si, lobsu tangwa na, lobchuk namji, xinchil dongri mirjik bi damji.
1: Я这不穷穷子，你给我钱不买不得，而东这家呢，人是那你根没盘不买是。大龙趁个这下去就一弄，这不穷穷从买个稍微的起有了去。我去你不得一篮子就行了，什么子呢？人家李鹏啦，没选择性，路是慢着，的这个趁得干。 Yangna zanyir likil je chamtkh shwepare. Gaite zhenla xardong xie de mishchun vzhimu zi na chamchil hajang vzhimu jie chu. Ji tkhju yueba, cangma ge sawu yiri yila zong yo la. Ya dina, ditsu jik ngi, dgmu shwepa na Чамгэджэ шаачуэчэгэ инсэргу нон нонгтэнды дэрэнгэ лэнцэн нэнгэ шэл маатэлтэ. Дэнан жигэтэр ачэгэ жубо чонг-чонгцо. Дэрэнгэ лэнцэн дэнг гуэрцам маатэгэ жубо чонг-чонгцо джинуэгэ олорэн джамбэ джуатэгэ джилэн шаачуэл. Рэ жубо чонг-чонгцо шэнгэгэ цуэкэр мэсануэгэ шэнгэ тумэр шэнгэдэн цуэкэр хчэрдэ рама чэгэ пару лашчагуэг. Дэнэ тэнгэ нэбэр цуэкэр чэнэ чэгэ пару лавжэгэжэ рама Shirtani yunggog. Rama chig tsaru la jagji, shchengke chig paru la shchagog. Tang zimr, zh shtongwa tsaru yungde, rama chig paru la shchana, ko changma panchin la gnupa mipi goni, chig paru la njo tabka. Ya, zhubo chung chung chi, gongni, a chig... Чечо шену гэ лорэн джамби, джуа тэгэ нэн гэ, акэ гэнба дэ, кэргэ шкакэх сэргу ялэ тэлта. Чечин дэн джамну гэ тавхи, ачэ гэ гунэ шену дэмузгэ рэл. 레디나 디츠치 흥기영 데른게 나충시비 가츨 타통 렌츠너 동츠므다 닌저그램타 렌츠너게 좀드그 바던 돈슨바 노르초던 좀드긴간 크발 하자자키 스타클와 시루던 시치프타클와 긍드 테릉던 스눔 렌친이인 탕지미 렌츠능 나초 양치르 타용 다데무시

0: Yushina tongra ta kuchu lan juhu zidali. Tengi goyog tongna ge nitayang yoko mo.
1: Ari.
0: Taka nyam juhu sa ta chidur zina ta yang tirji ngu chuyi nangni kapar yungu nu kirkibshay kunu tika san yang aden zinti dakhat sasak chu chu. Yashi tukzun yu chu. Oli tiki tengi ta yuna kati songi yang ngu tiki dali. Arangi kanjala su kata tiki saragari tiki techu tuk su uzgari.
1: Ari.
0: Oli anyo anji na darang rung ma gerke ani chil kapar ang tongra. Tā tōgōng āngchāng wā lā, dā lā sūkwa yāng tā tsukī nā chukka mā lūk tōmū gā chī kiamir tōmū tūk tūwa sā wī tōng gō lō mē chū. Tā yī tā nā yā rāng gā tā shir chukwa khur jō gā yāng, tō yī nī chī nā tōmū tūk sōng wī jīn tā gā tā jā gā tōng nī ngō yāng gō kūr tīw chū gā tā gā āngchāng rā sūkwa tā gā khur chū nā rū chū gā mō. Ā lō tā yāng shīng nyam chū gā chī tōmū sī gā rī. Tamani yāng nā ngā ngā shāng lā sūk, kāpir āng tāng lā sūk wānda yāng zhāmbā hkir jīnā dā, āyur jīnā dā tā yāng tāni yāmi nīng gā. Khuyān chūk jīnā tāshī gī nītun nīyamu tī nāng nā, kāntung gī jāmu tī gā rāng gā gūrmu tī tsa gu gī tāmu tī sāmi tā yāng, zhā nā kāpir āyār tāng nī sūk lā tā, dē gī sūngi dā jā gī tūk nī ngō yōng gī kūr tōng jū gā gā yōshīs gī Tā tūk ngōyōng gōkōndē, rām tūk tōng sōng nōgī, nīwā tē sōng gā nūg, nīng khā tō yōkē.
1: Rī.
0: Olē, olē, tārī. Tā mūni yāng sāndīb chīzgā tārōng, āzū tōng zhāng nā chūk, māng zhāng nā chūk, ndir kī sōng kāpir gī lāmni, tā wak kāpir gī lāmni tā, gā mchūk chūn rā nī tūk nā sōng, gōr mūndum chī kāpir zhī jawā tōng rā, kāpir rāng tōng dī tūk gāmu gān chūn zhī nā chūk yāng nā, kāpir zhī jawā tōng rā. Dumu ga chiwa nintika gul mu jahatir nanaanri, nipjahatir nanaanri, dumu ga anitsulio kumu.
1: Ari.
0: Ole ole, te itana yang, tayang songi dali aranga mashirung, aranga kapari na chukka, aranga shangwe na chukka, tayang songi, togo nyu chenga songi, gurmu ta kutuli chukse gondari. Taga lakani chuk shangwe rati toni songi, gurmu ta songi digi kurjiki tonu ga taga kugi yang, tashi ga nitung nipjahari jas chabdeng ga niyamu ta ga aramdagi tonu ga. Nyi kano ryo kia, yang sirsa gondari, shayi chugu yang te xigi nyamchuk chuta mo tsu uzgari. Tari ya, sambamu ina, tari nga mantukur ki gormu ya tashpache nasi gudari.
1: Ari.
0: Yang songa tatukura maalgan dumu ga jamba, dumu tukuni masjiya tali yang, songa ozu jakurin baga chukchin toyi donu ga, saddin chantanga dumu ga maalgara, anga kano nga songa shichaju. Tamani ta, tashi ga nitun sambamu ti nang na, ringa gormu shichay gondari yang, songa marchi kunga songa hara gormu shtir kunga shangu ta, Nitoni nuga, yaranga nishita chi kukye.
1: Deng.
0: Ole ole. Tari ta, abzhamu ina chukka, mantsukur karanga jintagam tsuwa nani, tondag namu kantang kantsum chana, tukzhi yu nasi gunari. Yang azu shchir deli kunga, gertik chik chik tukla sukwande kapar jayani, yaranga lura tati ina chuknari. Tamani yang, yaranga kapar gu tukwa, tawarga jakurin baga, jajag namni, ngonguk shi baga tumuga, maluk zi guka. Jakurki chi goja fanjar dungshi APP skunu, tam pavli intang, yaranga, An dhitsila sukwa, dha sara gara, dha thongguli dha tutsu uzgiri, dha thongguk sa uzgiri tangna dha chitsu guna chamik dhatsi yangna maalag dhamu ki chamiti songe, azu maalag dhagi songe, aranga ki shifshiri jokumu, kapari ki maandagi shifshiri dhali. Ngonguk ka dhana dhu wachu, angasiz ka dhangi dhigi, ngonguk dha matiwni dhamu ki niwa dhayang yuk.
1: Ari, ari nye thupa, dhaga chushakuna maalag dha kapari nanga pavlani dhangi, maalag dhi nanga aranga dhaga nitsila shifcha dha thongguli guga.
0: Ole ole, shibcha tu thongu maayi na yang, da tongji mahtongzi digi nonji oka. Ole ole, tala suko sawo nongo ge, tamaan na yang, daga ngongo ge mahtongu go, khaad jay yuk kumu.
1: Ari.
0: Dari, tani ta ngaamu inji na yang, rangi jamaag ganso na yang, rangi yang, chimta gogo go mahtim nogo khibshaa la suko. Daga ndakhi la suko ta yang, thondok siya thongo ge. Jintang chua na yang, suko nari, rangi reyli kong, kongchuk jangu chus chibdi zun raji na, raziru ma songe, chamri chabdakta yoka. Ola tiyang song aranga ka sovchung ini, dewe ki taa amyan tawru azu amyan da tumutara yoko mo. Amchukum chinda kamchin na na.
1: Ari.
0: Ndige ngukkur teko nuk tukma amyan da tewa ka te song aranga sovchung la sukwa ini. Daga chamta sopa, chamta songa. Tani ta aranga chamta kushchul ini, aranga ngogongo kunde matiw nuk jingshi ra. Ndakhi ta zozge, chikju ta zozge. Tamani ta jingni ta aranga sandiruzge chukunu chizirzi na ka te ngogongo kur tel song na ra sirjari. Nyer ta yon aranga Kaddaay nuur, dhala suqqa ta saragaraz ga pavling yintang. Yana, aranga nyichin ra, chingi kaddaay nuur ga yigi pala suqqa ta sawuz ilangtang, dhenkhantuk sawuz nyarchika chuto soga.
1: Ari.
0: Yitang ta, nyora nyurta ta, chidde ga tishik tiga kapil jamnaar chukka. Yana, aranga dao nuur ga, dukka ga, angkhtang kona song, yarchika chuto soga.
1: Rényan kanan ba dina derang chamchung tam cholum gale cin di nang da gong ni na cholo urg rang chung kala tanda zung jibde jiga jibde nye tukwa ma gam shik da jig dang chikab ga jarjia ga lam khab zina chukka yang na jig dirab rang mshin ga da ngolong gorkur ga khuyam cun joji chari chang da tangi da jima nga cu jachi rung rung mang cu satang gang zgin na nda tang dar tawa ga jyotun na chan na yang na nda tang dar tawa ga nyen khan di chan na chig dali takchul ego ga Дэрэнт нэтэн дэртави кэрги нэн канд чи хонгог эгог нацхи ячи ронгог мэнцог адапшук кэнтэгзга хобжунгра ягна шук кэнтэгзга торнын дэтэн аранын гэн дишук атан дахин дэ докунда жем токтангог тикони кадайнари такони чэдэня токаг шапа намжын дэ таншкы бинжина танда тэн дэртави гэ жалымна адапшава чема чонсум кэн мэнмэн зэ шонтан жонжын ёнари тичэнг ячи ронгог мэнцог сэтэн сэзгэн алхурд тан дилакана таншкы жиг жиг жиг шонну мэнну инжина хчигни такони шакону гызу чернэлэг кэркэн гор гор кэр анини гажанг гёога цэлдэтэн гэт чамчын жаржаг гон гор кэр шапчын да ларгондык шивина гнис атан да докунда гонап шакону ранын гэ капр сэрджина да капр гэ антан дэвжинт ранын гэ топхын ранын гэ кэн гэ шонгон да докунда ажана га ярджина да яңна чиг ранын гонз гэ нюнюн гэ ланг да тэн дэ жамба цунжина да дэдэна ни жамба гэ чу шонгора чу антан да вэчүлэ да тэн та гурм махцэн ва гон гор кур лэ шонгну гэ гурм махцэн ва да лакани коржиг гэ кэжиг дана ржима не тукга гэ та хэн гэ чина Андив шава тондгын дэр зарчвил юмна та чуян дила кандана жанг нгни дэ тукунди рамдыгра ругрми дэн нуг нгни зи дмуг нивара яна нин канда юлсэн нуди чэнг танга цо ячир нуг ман цо сатан сызгэна жима зо юна рамнг г чигни топтан шанг анини нг кын г шанг гсамни кабр шанг вала сокганди дотмир газ гэчү чигни ня жамба мгыр жу дели чэн ня жамба мбцун жу дэ тукунда сиг гачэг тианчини та гонна шакуну танг кыг чу та кабр галам кандана ada khapr jagjana da yangna kanchungna ni dam retge jana da yangna dam chungalam ni retge da tangi ta chu nyen khurg ta nyemjil g nya jamba yab zi da tangi ta ngor ngor kur tang gon da do kun da yang ji dangskib g ngor ngor kur tang tang g namba g chani shana ji kharwa yin ni da mug ni tsleyan ji re ni re yoni jim tsin de ti cheng ta ji ma ni bi ta ji khapr chamna na da yangna dam chin chamna na da devjin ta dangskib g g chu Jarjia ge jatsik reni nanda ndamu ata kangin makhina kangdola kamanjil ju dadogunda yang gachin zgiri. Di anchi kitab jirnga ge chogni ta rabayna chusungi gulmushana ta tsadinga ngakangra devrinta ta jatuk tsadinga malag dadogunda jile gulmushcha ju. Ta sungi jatuk tsadinga malag jile gulmushchana ra. Di tandani yang ta rangi pamba yonu ge chamga niwa yonu ge ata chigi yegay serjinanda, ganja serjinanda, nishoka chigim rihoka, patram, nyanla soka. Ndamuga dianxan kangla kangtsamde nyatsagay chunda dhokun yang shiga gachiga. Di anchini tam chigim turshajiz gunu, tangkab gichu jarjaga taktunga lamkana, ta chigish ganchin jam, jongchin, chigangla soka ga taktunga lamkanda na khmer kanji guni, ndamuga ta rurtsik ganambaz gina choka yang na taktunga nambaz guka. Taqwen chigu jina tukutungu, nangam nyangto gonam, nyix chigim nyangto gonam, мангто голланда докунде гурму агапчени вжа янгнав жани ни бяни бяни самжанда музгин зидатнга та тахтун гылам кани та кымыр канжи гоне кымыр кыныгна та кымыр кынжи гына агапчени вжанда музгио дэркинна та кычык кыныгна гурмуртун ани ни кысым ё тарынган алыксыр ёна лоннери зидатнги ндому гы кымыр канжи гоне намбаз гуна да зоян самэшти га забзыбе гу гыта кычыгнин да ранжик мдеу кып жатым тара суна Танда чиг жалым ни янжу хуржиг намба даг нэгнийг консо тугну анива да тугунди гон горкур к намба да тугуюну дичэнг танда муг тахтум шэмкэн эрган цона нямжу гуг локурт ди чола завшиг шэмкэн гэ яширун румман цона ба яна жагман намба г дипшон де нанг г сиг сэмчон эго г дина да тан гэтм чон тах чолм лецэн ди цугаган га тонсм дэ нэжо лецэн ди сомрик баран донзм ба тамжин чэбра сомрик га кэрва тарджаб ра хирэб ра хидон дэ бин старкл ва шиг лоинап чэчип старкл ва онтак сайлан ра сон мэрэн чинэн Лесендом сонгын шангчин данг и сэчэмэн ханганг ургур бишини янканан баа нэркубсэ дэйму.
2: Ngaatsu jima tlizun, zachim ngaatsu tang nyamda yun.
3: Zachim ji ngaatsu dhethang nang tsardung zhungbar songshub shijin yun.
2: Zachim ji shimang ji jirsi kheagang dang ingan dhankla shi yun.
3: Zachim na ryakub ki jirsi jachim yun la, dhechung lingu ki ji jigsu yun.
2: Зачм малар гэрвадан зачм хөвжүн шефа зачм сэсүн шефа зачм сонхив шефа зачм вэчүн шефа чин нацу тэмүн гэн гант
4: таны бижин чи дисл жэргэ хин 可能我。

0: ашкала лончин.
1: Сарангир нямжу.
2: Няку намба чецуб де муйна. Дерондов чирсиче давдамби ци не чигдаңа. Ажарсиче да чигпи цип чихсама. Уорсиче да чигпи цип чигни енла казани майне. Шуни тонди хсанжир нямрук ленсинже нантун гнади чигшала.
3: Йеу пэди нямнюнга лоштилли. Шугюнин жонжэн жолым да шупэр чигжэн ли марунг сибатан.
2: Лотун чан жижи шу кэлэ жишу чонжир да тогшибши.
3: Торгэн камсу алангстыг капсамба цохир да цонгурсам.
2: Чонки цанцам танцугжи ниртун нечгли. Торым жоми ржакып гнецил тогшибши гим цонгун чи юанша данга. Чэнкуй би жигмэл цонда салан давди.
3: Цонгун джемтэн цогба джэн хуэтэв нё цон джемтэн цондарши.
2: Цанцам жоналичи ржэнкым ргэни екурди чиндан. Жишу ртарджигн джандар шкып шевжива цонгубцам. Шуни нантунла шевта нянжугу.
3: Чунчир дэн чунсв нямжи пэджи тунжан на тэмэн шинжир ла кэлпэл тунви нэнгни чэ лэнгшашг инна. Лунгэ чангу чунга ви кавс чунгу лэгчэ дэнгрэв чан ла кэнда тунви лэнгэн гэчэн шэгчэн ян. Лунтэн Сичин Пинги чэжэнг дэ шэва джбэ кавс. Чунчир дэн чунсв пэджи чэ шэгчэр чарнгэл шэджэр цанту тунчэн нэн ё. Кунгэ ивэр тухшэм нэнгэб юнбэв мавэ шэнчэм чэ тунчэл дэн цовэ нэцэ ла докэр нэнва дэн куцу гангэ лэнгэ тэгчэ дэндэг шэдэ шугэ юнгэ жонжэнг жолэм дэ шупэр чэгчэн лэ марун шэдэнбарэ. Лунгэ нэхэл гэрэн ивэ тухта варсэм дэ нэгжэл ялэ дэнбэр чэнгэ чумрэр дэнэ чунчэр дэн чунсэв нямжэ пэджин жуэ таблэм цуэшэб шэдэ. Чунчир дэн чунсв жэшчиг жэн дэн мэнцуг шэнгэр дэ таблэм нэдэн шэг жэн ё. Чэнгэстэр сарэнгэр ёу пэджи нямнюнгэ лошчэ чиба лэ цэ нэрэнгэ нэн лэ сэнба дэ. Шугэ юнг нэн жонжэн жолэм дэ жопэр шэг жэн лэ марунг шэба дэн. Сасуэлла, ёу чунчир дачэн чунгдэл дачэн дэва нэ бэ рэгнэ цум кэн нэн дэ сарда цэг бэ дэкэр сор чунг зэн дэ чэмцэ дэг ягэн гэ ё. Дачын дэвани вэ дэшчил цуаан на чумрадан чунсв чэ туэнлэ нямжэ чэ пэджи ламвар дэнэ шунгайэн. Дэрэв ngomi лорэв дячэ баны зон. Ёу я цунсуг чунвэ чумра дячэ чэ нэ чэчэр жэрвадан дачын дэвани бэ горкэв дамзэн шэнэ лава лэнэн дэн чумрэ нэгтху лэнба. Дэвэр туэнчэл шэба чэ чэ лэгэ ягбэр жэба масэл датун чунчэр юнсэ чунсв сарва мунла жэргу шэбарэ. Нихтунг ани лу да чэнгэ бэ цэ нэрэдэн нэн Лунтэн Си Чинпин ёу рэ штугшэб нэн вэр пэптэн дэнбу ин ба дэн ца цэг дэн бур да чэн дэва нэ вэр пэв ё ба рэ. Чэг чэнг ли мэрунг ши бан дэн Лунтэн Си Чинпин гэ ёу ла нэгжул нэн вашэг ин ла кунгэ пэжи ла самшэг нэн вашэг чэнг рэ. Гавдэ чэ чэнг дэ хуанжур пар цэл нэг чэнг чунчэр дэн чунсэб чэ пэжи ту мэнэм шэнг гэнлэг ма шун вэ на дун бэр дэ тэн ё. Зошин варжин рива дэн, чунчир дэн, чунсв варжин рива, чэстэр тэгшу лүшя гийсэм. Чунчир дэн, чунсв шигчир чангу лүшя бэр, тунли нямгэ лүшя гийла, шэнгдэ пэджи дэ, шэнча, дэвэ дэн, сав гий барэ. Нихтун сэмлу да чэг бэр, чэжин гий, дэва тунгэ хуэхтун дэн, дэва чэй чэжиг зошин лэгтэр дэн, гу цэг барэ. Йу ээ чамар дэн, дэн хун ла, чунчир дэн, чунсв жэшиг дэн, дэн, гэлэшу лэ санэл дуни. Чэвэ нурсэл дэ, лорэр мангэл гур дунгшэр ани дэнгдэ, чунчэр юнгэ сэнзэн дэва дябдя ла чэндум дэргой дэн, чунсэв цордул курэг, джэмжэл суг мэнжэ дэргой лэгсэ дэнгарэ. Вжэшчэг чэн чэхтэр нзэгэ сэм, ёу ээ чунчэр юнгэ чэлэ чэбжэма, стунгшэг дэн дя дэн анга дэ, чэгчэр чарнгул дэн, рэгэ гэндэ дэнгдэ, чунгэл суу дэн пэлвэр чацэн лэнхэн пэжэ дэн. Дэва дэкэ дэ шугжир шэба, чунчэр нэндэвс чунсэб дя намба сурнжуг шэнэ, жэнкэм шэнлэ пэджи дунга дэн, жэвэ шабшэ мэтэл тэсэнда дунга рэ. Лэцу дэва нэ дэчу чэчэг ин. Дэвэ намба лэгжир шэба дэл, нэхтун жэвдэн лор, лэцу дэва нзэдэг дэнбэ чунсэб дя, бэтэг ламтэг дэ шуэдэ, чунсэб дя намба ягбу дэ, елкурва мэнгу ягэн гэйо. Горкэв дэдэн штэнэ, Дэвэ нэтэг янтэг зайны чунсв чэ чэчэ дэн, рэгнэ чэ нэнтун саму дэнбэ, сарфтэл бэ дэвэр чэр ё. Nihtung nirisim loda gabi ci nihe nian chichib shuji Xi Jinping yiwu ri doshib nangwar pepa dang tomar li zu debar pepdi. Kongi cangmar zhongsib darpil tal wakhi qianbu dang danlam qianbu danbi. Yima benda ci bachun thunmal si di nyamda thamung shingir ji zidig danbi maung bar shogi bi gama nang. Nihtung ani loni nihtung nirisim luwar ji longu nirichig rang Sacha Chigda Tamunga Ngagzui Dang Tukir Jingzha Li Lomtsan Xi Jinpingi Pheji Chul Titang Namba Ganda Mamang La Dershil Zhenji Merjil Bi Sishchung Da Hingonyo Tashdi Lizu Dewar Najun Sartul Ba Samjia Zhibzha Lagzumni Sartul Li Nama Jia Lag Donchul Shi Bi Lurir Yilkur Wa Matang Saya Lag Yegan Giyo Mungar Lizu Dewi Tadong Tangkur Jia Dewa Dang Nyamda Lizu Chemi Nyamshig Kal Zigni Tamung to mangal deng de dewa dobchir dongwi gongsi zigni kempin nyamchui deng nyanka nyamkirsi yo. Lomtsan Xi Jinpingi yiwu ye pheji nyamnyong shugdum deng chabdil tongkib dandun. Zhongchir deng zhongsib zhigchir changgula tongchin shegi. Zoli la deni shengli bewa, zongli la deni shengli dobchir dongwa. Zhongchir ji zhongsib la gichir deng zhongchir deng zhongsib panchin gilpil dongwandana yiwu pheji dongwi shetib nidin shigyan. Lungu Nyekhi Rang Yiwu Yi Tukta Warsum Da Lomtsan Xi Jinpingi Chishtun Nangwi Ka Shugu Zirzung De Zhongqir Deng Zhongsab Jia Mangzhi Zhigu Deng Shabi Shabshi Hewuk Matil Jechung Da Dungwa Deng Zhongqir Nzikchen Kili Jia Jachun Nihtung Zhig Li Zhili Zhibzhima Nga Zhig De Zhili Zhibzhima Jia Deng Zhichig War Yashil Deng Yo Zhongqir Deng Zhongdil Jian Denjir Zili Jachi Jasum Deng Zhangchung Deng Simba Deng Zhongsib Doimunga Mari Chanyim Kul Chug Yungbib Guru Ngachi Dintung Gubjia Rir Nga Sinyo. Zhongsug Chongji Ji Zhongqir Deng Zhongsib Ni Jethil Shiba Masil Demin Tunli Mechang Jeti Nga Li Chewi Sakung Se Yashji Deng. Yiwu Yen Zamlung Zhengzin Cungdun Deni Se Juanchi Ji Chugba Deng Ayib Ji Chugbi Chechig Bolog De Nedi Mangda Zhigyo. Zichi Chongchong Di Shengchin Mengushig Tunjil Mechang Jeyo. Yiwu deng wartag zili zhibjia lag yubi Anhui Tianchang Zhongqir de Chichig Bologo la sog zubzhan dani tunchi shibari. Pansim Tsogbi ngagtu lagchir dani darti yiwu Cungsog Chungi Chumri Shabshi yi Yeungje Tunli Kil Yadang Zheye Pheji Gichir deng Tunli Mechengi Yeungje Kelin Rangwa deng Chungwa Tachungji Sayani deng Chingbim deng Tunli Zowa Shiwa Sim Sayani Ritishi yo.
2: Adadambi ci nirzhi ninli ci nirnga nin wara. Xiangqin tangvi shuji zhuanba. Shenzheng lo tong chuan ji yishu riga rang zhungke le yishu zhungjir dar tokshib shi gwa nanjib dandone. Jechiu shuji Xi Jinping jim zorhun dar tokshib nangkab ji xonshil gachingar gongdun la lhobjong dang lakhtirag tangsib shi badang. Ma dang rang zhungkam chamtin nyamni ji arjangdung peji ji lanwur lakbar joba. Jienkam zonshib dang tonlin peji amangcho lakbji. Marigam tandila, xiongkuk nosib jiji li tun kag jigijir guandam jidi. Udei tang dang, dang riba, udei jilib ji samzum ji yishu ya lewak sar wamba bim jigi. Yishu zhongjir xiyang gyaarza gambi chongrir songrdi, lo tong chuan ji gyaarza guwa dang, ramiya yinan gong tankil jiba. Tong jilib xiancong korjig gani cilar yilun shibjabshi. Kib dandun, canrig dang tambi gu nir bilag tong gilag dambib dang, Tuanchil insam ji chuanzim xie ba. Bicil vdengjig damzin namu xie ba. Kondil dang lirnun tamzil. Shirnchong zugu tuanli mamchong shivar chabru xie di. Chaydin birtig sorchong dang gayarza gambi rinkung gulo di. Nzhugbi yong bub dambu yong ru xie gi. Batang torgung nornagar jivzang sorpil chapil degniz. Lodong chuan ji gajigjur nambi shigri shanglim chaji nyodrub ji chorti kaksib litungkur shimzhu xie ba dang. Sāgni jī cānshib tūnkhūn lūg jādāng zōngzhū dūshī dī. Shibzhīg jān jī cānrīg dār gāzān qī dērtib lūg dār dūshī bādāng. Nōrnīg dāng wūlīg yīgcīg zōvā, rīgirjī lūg jī dāng. Bīcīn tūrndag, bītīg xārtūb jī lā gājīgjīg rīgandalū dāng dī. Shīglī tūnzī jī lōshībī chānyim kōrchū dūshī dāng cānrīg dāng tābī gu nī gōrchū dūshī bādāng. Rīmtī chūm rār jārchīl dāng. Shigli dangrib jantan jirwi gomtub jemchuk saktongi si nanjib dana. Rungu Jakub Rambi rangshung tuankilda zachi pinsam tsukhang. Shariga jit domcha di, chongchong gyanag nam chabshi di daji jiwa dang. 샤브트 그조르총 쉐브진드가 로동 트렌지 총총 개나가 캠플가 니르당 라르타치브 나무시데 아랑숑 송르츠브 카이젠 즈그튼 도드마니트 라르길음시 키르 제브치 울란사카 친체 캠프가 톤콩더 강즈그데 스타치브 센티 젠크무 가자정 줄름 티총조바당 아랑숑 토브시 저적 말고 쩐바 셈휴도니 총총 개나가 파사시비 익담질 르그브른 차기와다네 우지슈 총치르 르흐클 도마샹 아라마 데오르 케브크브 로동 트렌지 자퉁 냠소시와 리 저흥 살소 숑츠라 다치브시 바당 자퉁 그 예능 살시 점지 사프튼 동바당 시그즈고 콘츠 르금튼지 단클 우조바 자퉁 그르젠 크머젠틀응 야르진조 르컨들 동기 바당 르자크 불고자 유슈 골군든 콘시 고통 테크니스 송르티 로동 트렌지 골고자 총비 즈그튼 코르출리체 냐시르 냠바당 저르툴로 종 소르차 샹당 자르툴로 종 찬듬 샹가 골군든 사츠크가 라르냐름 님 리와시티 촌푸근 토비 영이 동오라 리그니 단송 십진비 립실 바당 리조버른 참르시 키샤지레 Qalugzha chung yubzovchan nam torgang samti yeje nrugba mangzogje jayka chaygaga qamangzi yubzovchan shigiyinbi. Qalugxin kondun ngansunga nganchan kargi baadang. Ulingil chugbi qalugxin kondun lagdiyini nrugkil dangribjanje tornjil tsovur nixir zogi shibshala. Ujishu chongchirje shjirga shanglamje vtambu man baadang. Jantir jirchung zovchanje yengisa lodongchan jibdandun. Uzovchan bicildang udenjig dodam la khunungui baadang. ngomil nyenkir tashib tsallinir jensun tisangtag tongba. Mangzog je wdenjig nyensun da kim torntag tongab jibshidi. Saqshig nozi wdenjig ngogotig vtambu jengi. Togchib gavs lootong chuan nishtong nyechiglih zangsim jongilir jenkim rigni yekur dishtun dang. Ujishu shtarjig njandir rikib shevjivi ngorzum zagurishig baadang. Ujishu kajib jazug lirik kagsozir ngontun huilag janjian tisablan camrishi. Kibdandun. Ujishu kajje zangnung rinbi rangshung tuankong dang. Matsil tuankong je zhigrnun lag jia ngongsil yinbi. Lur ngin chanrgul zhonga wii shjienkim yekurin peji je wartung rja chewa dang. Shjienkim songrchub dang. Yekurin peji je nyamri tablam hartaggan choshibshi di. Shjienkim shivlub dang. Torgung gadoomi rangzin je rigni myongrul mbirta tuanbrishe ba. Zigandi khabzhig rigni je songrchub jenzin la khinon ba. Zamlung rinbi jenkim yekur bilag nzigibchinam torndag je zovchin lagdirishay ba. Chun yongni chacang shabshi bichilin torndag tong ba. Jenkim tonzi je rintang nguanjir dang. Namung shaybi kipin nyamchil shaybi rjimtil ramzhin je peji rnamba jabarishay di. Rjavji jenkim koriga gamgambin satsig je yishu mahuib jingi.
3: Dadambi si nirnganin. Torgan kamso dang solung mawi gomji shiba jodong yinbi Torgan kamso lang shtag kapsamba Tsokhir zhong chir huzhu horg rung shiong zong da zonggur sam. Shengchin siri jia dang zu shu jia. Zhushin guanbo zhahi ji Zhonggo zoshin langga yuan shi qifa ren dang Zhen Mingpin. Ari sorig canrig langga yechi yuan shi Li Jianan ji dang Debjin gandru namla Torgan kamso de teng rong cip dang Torgan kamsi li zil rong cip jia heng yu shin. 中国参政的院士北春利益决定年时喷省城等于经啊作客的中期的等于数字无论是被客日苏林恨及公正西恒省城四中各省政院把陈继伟一黑色喷省城四这届主席院把王炫等张秀荣李秀南刘大业及冷得了些我现在国等中国作战的院士中南山等张伯利益年纪接了你黑色喷了吧等 中国参政的院士有谈动议提成可留了中国作战的院士真命品级仍个用出现曾经有几个几个几个从人机他们满别人送给他们等他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送给他们送 Solung mawi shidil, rungshung lobsu ji rachik janja torgung kamsi magsa chengi shidan. Chanchi wiyi hi tsang bakub

0: 로마르 감촌이 셰지나 예쿠르 종제즈가 송나라데 쳔무즈 송나다 이흥 참바즈거리 하마즈 감촌이 셰지나 라랑거버 유트근데 오 에르근은 그 디춘디나다 고르고 사타 이르타즈기 그진 첸난도 그 세콘도 삼바나 버트과 근흥 요과즈가 고닌 체콘더리 리라르디 커그텔라 데브징가 므디오즈그라 돈드그즈 하르주다잉 가친레라 뜨그 이나 예쿠르 종제가 탄다나 간나가 레와라 삼츠르 치즈이고 그딘 초라주 아치냔 주일딘 초니 다근 Solo-wargarangarzung, kala-chin-khir-zung, chag-kir-zung, chag-kir-tung, chung-dil-lach-chin-yang lop-chan-da-na gir-gin-gish-gir-yang-wazin-bay-gin-a yarun-tsun-tsun-shay-na. Da-jindang-garang-gang-tsu-wan-di-chun-yarang-gi huay-log-la-shig-bi nyung-wa-ngu-ma-nda-duk-gu tang-chan-da yang-a-shun-tsun-shay-jin-ar yarnang-gati-tsun-da-wil-chay-di-gang-la-gang-tsum-ga-huay-log-gu-chun-da-yang-chig-gish-gang-nan-chig-gu yang-hamang-zgam-tsun-shay-jin-ar-ar-wa-vip-chung-da-rang-gar-tsu-wa-tun-na-yana-di-huay-log-gu-chig-gu-g Kabdaiji-yin, Dien-choni, ta-tar-ta Malo-war-garang-ar-chung, kil, jian-char-chung, mar-gum-tan-ji-lag, mar-mag-lop-chung, lop-tun-kang, zhu-run, gan, nam-tar-lag, ta-ta-tang, yar-nang-gar-kam-di, gan, la, rang-nil, ngis, sab-yong-a-song-nu-gu, chok, tong-ti-nyong-ar-gat-ng, tan-bi, da-gan, nam-ban-chun-du-she-chin-a-yang, rang-ga, yar-nang-gat-di-chul-gong-san-gat-di- tsun-da-tang, jia-di, yang, mang-wa, nam-man-ta-da-gar-gal, lop-kuk-sar-wa-zung, go-sam-yar-ang-gal, lop-jar-ar-ang-gal, lop-mar-a-gang-ji-ta-la, sha-wa-nda, man-ta-di, ar-ram-i-si-yo-bi-na, di-yang-jig, jab-jig-ra-ta-gun-chis-gi-yi-gu-g, di-lang-gat-ni-gan-lag, Kabdaiji-yin, daga dhirang gilei-tsindan tsuni-wishay-jina, dal hu-zung-ki-jishay-lang-ga tsamba-tsamba, nang-jig-ri-tra nang-na-nang-tun, jig-jig-ar nama-ngang-jin yon-u-gar-jin-ga, jay-chi-nyan-ku-nang-ba-ga-yang-jig-shib-ga, so-so-ga-nang-tun, so-so-ga-kab-so-ga-ndi-la-jig-nyan-ju-ga-re-wa-ta, or-ka-si-shin-wa-ta-yin, yad-ni-da-ta-ju, di-chul-dam-zin-ga, ngis-dhirang-ga
1: Nung-chang te-tung-ga lam-na, sen-zi-ga nang-jin-bi, rik-chi-gu-banda-tsang-ma, jab-ga di-mo-yi-na. Nga-chun-jan-na, zir-m-gir-gin-z-ga-z-na, chuk-ga, yang-na, chim-dag-ta-wa-z-gi. Te-rang-yi-na, tsung-un, nung-chang-kang-ga, ri-wa-ta-ra. Rung-ga, vir-ji-ga, ay-ra-ga-nang-ga, gong-san-ga, di-chun-da, chi-ga-we-chu-cha, gu-ri-gi-hu-z-g-she-gu-ga. Khabar-ta, ta-tang-san-ga, di-nd-la. Aamang yung tsuwaa ga chaschin taa jilag sa suwaa taa dhani dhe tangi chimdag maazig ka taa rarang ga shayinda waayig ka tolmay warsam dha ajayung ga saja susu yikur yungje la taa chaka dhani dhamma ga nangchinda luri ni luri taa jemang ni jemang sa kuk taa tayina taa longchang kanga shechu chua rangani girgin zgra yang na Da chimdag zi gengi ni, da chuo chonji na, di shuk na, samtsil cha, dainan chiz guk. Dani, zhen da chiz gire da zi na, yikur yung zhen di chi na, gincan cha pantu chiz guk, da di kul ni kabda tong tong shik sisir guk. Da rangi la chonji na, da di shuk ni zang nyam yung chibu zi mel. Rita ra yang rangi, da chimdag zi gira, wuh ki girgin zi gini nundag ngi tal dani. Da mari gai zunir shik gu nu gu, da li kong, da dhatang, da tabazik, da dhamag unwa sezik chata, ariwa thumbu zungi, da chinzina ka jazik khultik zidang na, da rangara ji guan rangra machika, ngun rangra machula, da tanglin itong lu jimtsin, dhal khundayi. Da tayina tangu, ayar gindang gu gongsang gu achi titsuanda, da chikhe vechul tunggu nugu kundani, da tsika azga chadzikshay na. Shichirga, da ayar gindanga gongsanga titsuanda, da shayizga tsuna, da shawa anahchik jengzga dhukujagaday na, da tangmushay na chaykazna, thomag lisama anuk. Daga matzeka, da khishay na thorujung, da shuk gangchi thayni, pejiwa kamek. Di jimtsanga, ayar gannang kawa, da chimdagzga chonjina charzay onugu guni, da gongsang di chonda da gudu yukhwadshay gu. Da ngay gongni shay nugu shawa nahchik jen sir gu nunda, da ngay khuizgizhag shay na, da tansan argini ga jabjong, da jongtsam yopa, da alu na hachang tonugu chimdag gurzga, 다른게 세이트 남진 세이글가 회차지가 되다가 보증 진정 이끄지가 인선지지가 아 다른 드진국 소만드 아 다른 망원아 다 소중 시식국 다 럭차 유시 잠보아리 다 그게다 망원아 나소나 나소나 잘롱숑나 다 진축근 렌즈 제형메바 하마그 전주무히니 아 샤와그 냠뇽메니 다 샤와 강즈기 리 강즈기 르가즈그다나 냠토메니 아 다 랑츠크라 게스메니 뜨먹 세이즈근지 주기냐 카타 흔드치그나 랑닐라 뜨먹 동치르즈국 그거 영 드친 군도 영 침등도 친구고도 그거 지금 냠 조직시나 다른 것도 세상이 아 디엔치니 아 지금이가 잡중 시그람 메뉴가 성주만 초코르즈가 존재나 다른 그 세이 참아 아 치즈그레즈나다 아 디 아주 리치 뻥라 잡아진 아 다 가야메이라 디 소중 근슈줄 자통 다 닌츠근 룬득초슨 강스게 나라 티토메 카야마이 드가지가지거나 세인 드진군데 전화다 치즈그레드나다 소자나니 소중화 아라토메크 아 다 점정나니 닌극하 시그틀리 가브르뜨득득시니 데통 다 유니 하마그 과마닝 아 다 소자나니 길긴그 츠흐므츠흐 다 시카 중우 다 아름도 긍정 링크인 거 세이즈가 그 이제 죽이는 가다 근데 치기다 너무 그 도마시고 망그 대진 선거야 늦은구 그 하마디야 다 지금 지금 지금 아야를 듣는 거 공승 것 같대 아라는 거 버즈나 샤이 그 다 지금 이동득 좋습니다 지금 지금 뒤쪽으로 지금 다 종이 있잖아 지금 사거 삽지 다 너무 그 댄스도 선박을 아까 니 침을 해야 되잖아 환주 그 차츰 좀 좀 요니 다 호수 인증 마산우가 다 침득 거즈가 지 안나바 근데 다 아야르 근나즈기나 축고 다 잔지즈기나 축고 대다치즈나 다 차르즈라 고득 시티라메라 다 지 로크나나 고득 샤티 요트르는 가 다 지 가 크즈기 메츠는 데나다 차르즈나 다 나미나라 지 자는 오는 얘기 다 되게 야다오노 근데 전국 세인데 지 티자 통자 다 지구는 종종 요나라 세인드 정군도 그다 아직니 하마그 가드 무슨 그다 아랑이 찌빠삼이 데토니 주도다 아랑치 아랑도 그 삼루 시그 투가 돈도 돈도 그 삼루 시가 댕가 오야 다 디짐 생각다 데 정구 그 영아 하마 지어 지게 지 아랑은 그지 아이기는 그 공승 그 가와 다 디초도 고지 간락스지 주다 시그 흔드니 같이 디짐 생각다 아주 치석군으로 나랑 일어 존재나 다열 그는 그 공승 그 감대 니프르드 다 치득이 구그 담 삼그다즈나 시기나 돌중 아니나 니수 섬나 르르 섬부터 이나마나 다 송드시고 회즈그즈나 다 아야르나 이나 죽고 게나나 죽고 다 바칠 당우 치그니 마집 차 안디 당우 치그니 마집 차 지고가 아니 마집 차리들 몰라 이나단 디 랑드가 잔쿠 리리기는데다 지초고르 강럭스시고 지초고르기도 치시고그나다 치치 디 후이록 지초도 고르시고 아니치 리샹드 주고 지초도 고르시고 심치 진금 돌수 지초도 고르시고 아즈치 리스틀 시고 지초도 고르시고 아나치 알고니인데 아니엔튼 다 가브르라스 오빠다 주고 지초도 고르시고 지그치 침리 지그지글 자그지그드 리그지 하마 아람드 시주라 하마 진주 시키주고요 안디히드 시서 디츠도 고르시고 아 디나니다 나 카스드 지그조노 체인다즈나 다인 점득을 알아서 그 뜨즐고 아 다야란 북수즈 미르 담즈는 뭔가 길겐다 와크 달리샤란데 메타 지 따뚜나나 티뚜나나 얘기는 말 와가 가카긴 고나히는 말 뜻을 어쩌랬다 카야서잖지 다주 당선 거 롱조마 망초 마즈 그 아 다 가카긴 고면 먹히나요 다 당선 kāpār gā kēnchāng gā jābzhōng sē jēmē gā tā gā tē chēnār tīn jūgchāng gā jābzhōng tā rā o yā tā yīgī mūhīnū jēngu gā chimdhag sāma gā tā rāng rāng gā dā rā tā zhīgī khā kām sūgī nish kām gā zhīgī azgā rāng sūgī rāng gā zhīgī ngū hkār sūgī hkār gā zhīgī tā chā tā tā jēngu lī tā ngā rīgī jābzhōng nū gā nīhtī nā ngā ᱛᱟᱢᱥᱤᱱᱟᱪᱤ ᱠᱷᱤᱡᱟᱵᱛᱟᱱᱟ ᱢᱟᱦᱤᱱᱤᱥᱤᱜᱟᱢᱮ ᱛᱤᱡᱤᱢᱥᱤᱝᱜᱟ ᱛᱟᱝᱜᱮ ᱛᱟᱱᱫᱮ ᱪᱤᱝᱜᱩᱱᱫᱮ ᱠᱚᱱᱡᱤ ᱪᱤ ᱤᱜᱤ ᱢᱟᱦᱤᱥᱤᱵᱩᱱ ᱪᱤᱢᱫᱚᱜ ᱛᱤᱡᱤᱝᱜᱩ ᱛᱟᱝᱜᱮ ᱥᱩᱨᱜᱤᱪᱤ ᱠᱷᱤᱥᱤᱱᱩ ᱡᱤᱢᱥᱤᱱ ᱛᱟᱫᱩᱠᱷᱩᱫᱤ ᱛᱮᱱᱪᱤᱱᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟᱱᱟ ᱟᱞᱩᱜᱱᱤᱱ ᱫᱟ ᱟᱱᱭᱮᱱᱴᱤᱝ ᱛᱟᱡᱩᱜ ᱫᱤᱛᱩᱥᱩᱜᱩ ᱛᱟ ᱟᱞᱩᱜᱱᱤᱱ ᱫᱟ ᱟᱱᱭᱮᱱᱴᱤᱝ ᱠᱟᱯᱨᱤᱱᱫᱮ ᱥᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟ ᱢᱟᱦᱛᱤᱱᱟ ᱥᱟᱜ ᱠᱟᱯᱨᱤᱛ ᱠᱟᱯᱨᱡᱚ ᱢᱟᱦᱛᱤᱱᱟ ᱥᱟᱜᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱥᱤᱝ ᱫᱤᱨᱩᱜ ᱠᱤᱱᱤᱨ ᱠᱟᱥᱚᱱ ᱛᱮᱢᱟ ᱫᱟᱱᱴᱤᱝ ᱫᱤᱨᱩᱜ ᱛᱤᱡᱤᱢᱥᱤᱝᱜᱟ ᱪᱤ ᱥᱪᱤᱨᱱᱟ ᱣᱟᱜ ᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱢᱤᱱᱡᱩᱜ ᱥᱮᱡᱩ ᱛᱟ ᱠᱟᱢᱩ ᱚᱱᱤᱨ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱱᱮᱢᱟᱨ ᱤᱨᱤ ᱛᱟ ᱟᱡᱟᱝᱠᱚᱨ ᱤᱨᱤ ᱞᱟ ᱛᱟᱡᱩᱜ ᱫᱤᱪᱚ ᱛᱮᱱ ᱠᱮᱪᱤᱛᱮ ᱫᱤᱪᱚᱠ ᱱᱟᱝ ᱛᱟᱞᱟ ᱫᱤᱪᱚ ᱪᱚᱠ ᱪᱮᱠᱨᱤ ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱪᱮᱠ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱪᱷᱟᱜᱨᱮ ᱛᱟᱡᱱᱟ ᱛᱤ ᱱᱟᱱᱫᱚᱱ ᱞᱟᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱤᱱᱟᱢ ᱱᱟᱛᱟ ᱚᱠᱚᱛᱟ ᱚ ᱛᱟ ᱱᱟᱱᱫᱚᱱ ᱱᱟᱝᱱᱟ ᱪᱤ ᱥᱤᱯᱟᱜ ᱞᱤᱥᱢ ᱫᱤᱱ ᱛᱷᱟᱞᱟ ᱱᱚᱯᱟᱜ ᱠᱩᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱱᱫᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟ ᱜᱩᱭᱚᱱᱟ ᱪᱤ ᱛᱮ ᱪᱮᱠᱨ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱦᱟᱢᱟᱜᱤᱱ ᱜᱮᱱᱠᱷᱤᱪ ᱛᱟ ᱫᱩᱜᱩᱛᱮ ᱛᱤᱭᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱥᱤᱨᱩᱞᱟ ᱛᱟ ᱠᱩᱨᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩᱜ ᱫᱤᱪᱚ ᱫᱮ ᱛᱟᱝᱠᱮ ᱠᱚᱱᱨ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱩᱨᱟᱱ ᱡᱩᱜᱩᱨᱤ ᱠᱟᱯᱥ ᱛᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱪᱤ ᱥᱟᱪᱟ ᱠᱟᱱᱛᱷᱟᱱ ᱫᱮᱢᱜᱩ ᱜᱩᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱜᱟᱨᱤᱱ ᱛᱷᱟᱱ ᱫᱮᱢᱜᱩ ᱴᱩᱝᱪᱤᱨ ᱛᱟ ᱟᱱᱟᱴᱩᱱ ᱥᱴᱮᱱᱡᱩ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱱᱤᱨᱤᱱ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱪᱤᱝ ᱜᱩᱫᱩ ᱪᱷᱱᱟ ᱟᱨᱟᱴ ᱛᱟ ᱠᱷᱩᱭᱡᱤ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱱᱟ ᱨᱟᱱᱤᱞᱟ ᱪᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱷᱱᱤ ᱫᱤᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱚᱠᱷᱱᱤ ᱪᱤ ᱞᱟᱥᱟ ᱥᱮᱨᱡᱤᱢᱮ ᱠᱷᱠᱢᱵᱩᱱ ᱟᱞᱟᱵᱡᱟᱝ ᱛᱟ ᱞᱟᱢᱪᱤ ᱞᱟᱢᱪᱤ ᱥᱤᱜᱩᱱᱩ ᱛᱟᱥᱤᱱ ᱜᱟᱱ ᱥᱩᱜ ᱵᱩᱵᱤᱥ ᱥᱤᱜᱩᱱᱩ ᱫᱨᱛᱟ ᱛᱮᱱᱮᱡᱟ ᱛᱩᱝᱜᱩᱦᱩᱱ ᱛᱟ ᱟᱢᱟᱪᱤᱱ ᱠᱟᱢᱨᱟ ᱛᱟᱵᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱮᱢᱜ ᱥᱟᱪᱟ ᱪᱩᱝ ᱩᱵᱩ ᱛᱟᱵᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱮᱢᱡᱩ ᱪᱷᱱᱮ ᱛᱟᱱ ᱱᱟᱞᱚᱠ ᱥᱟᱪᱟᱱᱤ ᱱᱤ ᱠᱩᱱᱡᱩᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱟᱡᱟᱥᱟ ᱵᱤᱡᱤᱱ ᱛᱟᱵᱟ ᱥᱟᱝᱠᱷᱮ ᱴᱚᱱᱪᱷᱤᱨ ᱛᱟᱵᱟ ᱥᱤᱭᱟᱱ ᱴᱚᱱᱪᱷᱤᱨ ᱛᱟᱵᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱥᱚᱱ ᱵᱟᱱᱟ ᱛᱟᱵᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱮᱢᱜ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱞᱚᱡᱤᱜ ᱟᱨᱤᱱᱛᱷᱟᱱ ᱫᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱡᱤᱝᱜᱩ ᱠᱚᱱᱫᱤ ᱪᱷᱱᱮ ᱛᱟᱱ ᱫᱮᱡᱩ ᱪᱷᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜᱤ ᱪᱤ ᱥᱟᱜᱟᱱ ᱫᱩ ᱪᱤᱠ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱛᱚᱢᱟᱥ ᱛᱮᱨᱠ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱪᱤ ᱱᱟ ᱥᱮᱞᱚᱜᱟ ᱛᱟ ᱤᱠᱩᱨ ᱡᱚᱱᱡᱮᱞᱟ ᱛᱨᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱱᱟ ᱜᱤᱱᱥᱤᱱ ᱪᱤᱫ ᱵᱚᱜ ᱠᱟᱛᱟᱥᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱜᱤᱱᱥᱤᱱ ᱵᱟᱱᱟᱡ ᱜᱩᱱᱤᱨᱫᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱪᱤᱡᱱᱟ ᱦᱩᱭᱪᱟ ᱜᱤᱱᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱦᱤᱢᱛ ᱠᱤᱱᱩ ᱦᱤᱥᱟ ᱢᱟᱡ ᱠᱤᱱ ᱡᱩᱱᱤᱨ ᱦᱩᱭᱱᱤ ᱜᱮ ᱭᱮᱜᱤ ᱜᱮ ᱢᱩᱱᱤ ᱢᱩᱱᱫᱟ ᱟᱱᱤᱥ ᱛᱩᱱᱛ ᱢᱮᱱᱤ ᱛᱩᱱᱛ ᱛᱩᱠᱩ ᱢᱮᱱᱩ ᱜᱮ ᱦᱤᱥᱟ ᱢᱟᱡ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱟᱱᱤᱭᱚ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱱ ᱡᱩᱱᱟ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱜᱮ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱭᱮᱥᱛᱩ ᱠᱚᱢᱥᱤ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱪᱤᱨᱡᱱᱟ ᱢᱟᱨᱠᱤᱱ ᱨᱮᱱᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱤ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱢᱟᱨᱜᱤᱨᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱥᱟᱱᱤᱨᱟ ᱥᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱵᱟᱜ ᱪᱷᱟᱠᱷᱚᱱ ᱥᱩᱥᱩ ᱜᱮ ᱯᱮᱡᱤ ᱛᱟᱜᱟᱛᱟ ᱦᱤᱵᱨᱤᱡᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱪᱷᱮᱯᱨ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱥᱚᱢᱟᱛᱟ ᱟᱡᱤᱱᱥᱤ ᱛᱟᱢᱫᱨᱛᱟ ᱛᱮᱪᱤᱱᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱢᱟᱪᱷᱮᱠᱟ ᱪᱷᱟᱨᱡᱱᱟᱛᱟ ᱛᱚᱵᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱴᱩᱱᱩᱢ ᱪᱮᱪᱤᱨᱟ ᱦᱤᱡᱟ ᱛᱩᱱᱡᱟ ᱪᱷᱤ ᱪᱮᱪᱤ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱡᱚᱜᱛᱟᱝᱤ ᱞᱤᱥᱢ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱛᱷᱟᱝᱜᱟᱝ ᱱᱟᱢᱤ ᱪᱷᱟᱨᱚᱱ ᱥᱚᱢᱡᱩ ᱜᱮ ᱥᱚᱜᱟᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱯᱟᱱᱛᱩ ᱱᱤᱡᱤᱱᱥ ᱜᱚᱱᱥ ᱛᱮᱡᱤᱢ ᱥᱚᱝᱜᱟ ᱫᱩᱡᱩ ᱪᱷᱟᱱᱡᱱᱟ ᱭᱟ ᱪᱤᱢᱫᱚᱜ ᱥᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱱᱟᱢᱡᱤᱱ ᱛᱮᱡᱤ ᱫᱟᱭᱟᱨ ᱜᱮ ᱱᱟᱝ ᱠᱚᱱᱥᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱤᱪᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱨᱜᱤᱞ ᱵᱩᱡ ᱥᱤ ᱪᱩᱱᱫᱩᱡᱩ ᱛᱟ ᱨᱟᱱᱤ ᱪᱤᱢᱫᱚᱜ ᱥᱚᱜᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱥᱤᱝ ᱥᱟᱱᱫᱟᱢᱤ ᱛᱟᱝᱜᱤᱱ ᱫᱚᱜᱮ ᱨᱟᱝᱟ ᱪᱤ ᱛᱟᱵᱫᱤᱥ ᱜᱮ ᱢᱟᱨᱟᱥᱤᱱᱩ ᱡᱤᱢᱥᱤᱱ ᱫᱩᱫᱩᱠᱷᱩᱱᱫᱤ
2: ardam la ribi jong jer thum la khiga yin dang gol
3: zem lung gi tang bi chham la shkalam je sha lang
2: ho su khi ji sha lang
0: ᱭᱟᱛᱮᱫᱤᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱪᱤᱱᱟᱵᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱞᱚᱥᱚᱢ ᱠᱤ ᱡᱮᱥ ᱭᱟᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱚᱡᱤᱞᱤ ᱫᱟᱞᱤᱱᱤ ᱜᱮᱱ ᱠᱷᱟᱣᱩ ᱪᱷᱮᱨᱟᱝ ᱫᱟᱠᱟ ᱪᱩ ᱛᱟᱛᱷᱤᱝ ᱜᱮ ᱭᱟᱨᱱᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱤᱪᱩᱱ ᱫᱟ ᱪᱩᱨᱥᱤ ᱛᱮᱨᱪᱤᱨᱱᱟ ᱭᱟᱨᱜᱤᱱᱤᱝ ᱜᱮ ᱠᱚᱱᱥᱟᱝ ᱫᱤ ᱛᱤᱪᱩᱞ ᱵᱤᱪᱩ ᱥᱮᱛᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱞᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱧᱟᱢᱧᱩᱝ ᱟᱝᱤ ᱡᱟᱨᱡᱤᱜ ᱠᱟᱛᱟᱝᱱᱤ ᱟᱫᱟ ᱦᱩᱭᱛᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱᱥᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱛᱟᱱᱤ ᱨᱤᱣᱟᱡᱤᱜ ᱛᱚᱱᱤ ᱭᱩᱝᱛᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱭᱮᱨᱠᱩᱨ ᱡᱚᱱᱡᱤᱱ ᱡᱚᱜᱩᱱ ᱩᱨ ᱜᱮᱣᱟᱱ ᱛᱟᱥ Simchin Tamchila, Yerkuru Jongjian Jogu Gijiga Maasung Nata, Nyebzhiyazig Marik, Nyebzhiyazig Machuk Zina Chin Tahtan Tukwana Yinamara. Yinayang Achu Tarkiv, Yankangla Gangtsum Gijig Sargum Bukuni, Yarmaran Joguni Nangtsinda Mung Yoka. Titangna, Jonuzgi Yina, Tadi Chikisongnan Jiga. ti njuju tarkamuri ta gacho thamachiga sona ti korkup ta tamzeng goni ata rang gyan chi lob jerar jela len je sima ngi je ta chis gi yok te yang kirga nyamyong rang sing ka bda zgi nu dir ta ni ta gan la ka chu ta thang ga yar nang kar kam da zo injina rang ge chim chang na tho ni lob tra ga tiglam ra ger gung ge ta ar to ko yog ta ni to ri rang ga ha ma ra chim chang na tho ndong na yina ta ha ma ga ni ge go sim go ni wali da li chi ge nyam chin ra go nyen ra da mo yong ti na dr ge si ko ki na ti u zu ka pa ta ta mo kang la kang chim ta ju ra te ge kir ge nang tun ra ta ap su ra ta zap tun kang la kang chim go ni yi da li ni si go nu ma to ko yong ti chi Mangsona, Tagir Ganamba Shakuno, Ergan Randamosi, Consanga Tisaranga, Unit that thing, Sherasha Chuyong Nataji, Simna Makuni, Ta Capertin and Tom Song at Ashonji, Shenu, Linu, Gio at the Tamjikuji, Yamsen's Galodoni, Tarmamagal Shaiter Industri, Tamunjer to Yamsen Shonji, Yokosikono Tozon, Sigi, Aranga Chimsanganani, Tanir Totum Song or Gosari Tagata, Talonin Tan, Yamchin Lasquata, Tarut Kanla Kansunga, Tina, Jugno, Lonin Lasquandayonchu, Lonin Chigatino Rakwichachi at Nuturangaji, Ronyungra. རང་གར ཏ་ཧི ཇོ་ཧི གུ་ནི་སོང་ན་ ཅིང་ཚོང་རེལ་ལ་ ད་རོ་ཅུ ཙམ་རོང་ གང་མང་ཟི་ ད་ལོ་ཉིང་ག ཇི་ ཏག་ ཉེམཅིན་ན་སོང་ན་ཤེ་ཅིན་ར ཉེམཅིང་གནང་ན་ཅུ ལེ་ཅིང་གནང་ན་ང་ ལེ་ཅིན་ཅུག་ཏ་ཅིར་བ་ དནི་ ཉེམཅིང་གནང་ན་ཡོ་ཅུ སར་ཅིང་རང་ཅིན་དོ་ཡང་ ཅིག་མ་མ་རང་ཡ་ར ཐོམ་རང་གར་བ་གི་ནི་ལེ་རམ་ཅི་ ད་ལ་ཐོབ་ཅུང་རམ་བ་ནི་ལེ་ཤེ་ ལོ་ཧ་མ་གན་ཟབ་ཏན་ཏང་སོར་ཏ སར་ཅིང་རང་ཅིང་གནང་ཅིག་གང་ལ་གང་ཚམ་གི་དེ་ཅིག་ཏ་བ་ཅུ ཏོ་ཤུ ཏ་ཟོ་ཅིག་ཡེ་ཅིབ་རང་ཅིང་གི་ ཁྱི ཕྱད མམ གི ཁྱི ཕྱི
4: Я дарта лобри инжирк гленсин дала санжимби жати ням кын намба тан дни нэн гис чимдэг намба тан тувчг намба сама демуйна дэндана гайна да кай гэргэн гэ дму гэн ян кру ну гэн дму нэти мазгин да та тэнг лобри инжирк хиндэг нантун гэ гөтг тан тэгэргэн хо та тара да чун дунзэн багэн а да རང ཀྱང ལེགས དང རེལ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད ཅིག གསོ དེ རང གི ཅིག གི ཁ ཕྱོགས ཆེ མོ ཟིག ཟིན ཨ ད དེ ཁ གོང ཨོ བར སམ ད ནི ལེ ཁོང དང དེ ཁ སོ སོ གི ཆི ཟི རེ ཨ ཅུ ཅག མང ཡོང གི ཁོ ལོ གོང དེ གོང དེ ཁལ པེ དེ གོ ནི དེ གོང དེ ད ད ར ཆི བ དང གོ ནུན དེ ཤོག ནི ད ཤ ཡ བ དང ལེ ཤ ག ཤེ གོ ལ སོ ག ཡ ར བ དང ར བ ཟི པེ གོ ནུ ཨ ནེ ཚི ཏ མོ ཟི རེ ནེ ཏ ཡོང ན ད ཁོ ག ཆེ རང ཞིན དང ད ནི ཁོ ལོ ད ཉེ ཚེ གང གུ དོན དགེན པ དང སློབ ཇུང ད ཉེ ཚེ གང གུ དོན དགེན པ ད ཤུ ག ཤི ཧར ཐང བར ཐག ཡིག ཁ ད ན དོན ཅེན གུ ད ད ཆུ ཁོ ལོ ག ཆེ རང ཞིན ད དགོན ད ངེ མང པོ ཤེ མར གུ ད ཚང མ གན ད ག ནི ནི ལི ད ད ཧ གུ ག ཡོ ཁ ད ན དང ན ད ལག པར ད ད ཆུ སློབ ཏ ནང གི རྒན ཟི ད ནི ད སློབ ཏ ནང ནི སློབ ཇུང ཤེ ཞིན པ གི སློབ མ ཟི གན ཚོན ཅིན ལྷགབར་ད ད ཆུ རིགནི གི ལེར ཁན དུ དགོན དུ ལེག ཡོན ཅེན གི ད ཁོ ཡལ གོན དུ དགོན དེ ཁན ར ཐ མིན ཡ ནི ཚ ཏ མོ ཟི རེ Da kama tila zira yang huilog chenbu mangpu yi tibka yuwa namaara zha yang da namjing, ninjing da lirka tzigzig choni da huilog tzigzigri yi juuda dhukuda jinchung yi juuda dhukuda rangi gomshi zig yang jiri yuk da di kuga da namjind rangi ra yang alabla hui chan da dhukunda jiga shita gonu daga gachin ramjindi rangi rangi kachig dang dani rangi rangi rangchin dhanru yi Namjinta Hulundandu, Bapa Ikuni Tomoga Girginzin. Shirk Girging Lishkanda Kundakrge Chachinanduch Muzrinata, she Shipchung Chawa, Tanikrge, Sowa, Tatsig Mongutani, Tomozinushing, Tanamjinta Huluina, Tatitsu Mompo, Titsu Show, Titsu Chatsung Hulukola Katamitani, Delayan, Tastig Samjig, Dangyon Jugan, the Mogutitsu Tutukhinta Yulashkaga. Tenuching, Ni, Tarang, Hulunandun, the Chi Nizina, Titsukula Kanirangi, Gurgunandu, Ninchikanani, Tanari Hasig, Tatitsu. Джигни джигракар мажипчиг варкб анд та хойлгоч юу гэдэг сулатан кинран руу инд джинчхон ини анди шугнинг чу та джигни гэргэн ба танини ама им ба гэнд мог тицул намжин тицул мөнгө мену гэнд мог та хойлго цухгаз гэж бодны ами хойлго цухгаз гэж бодны ачи чигчиг акчхран руу шуг ба гэдэг тицул тани та сама нямт лангтны нямт ачи хойлго и тани кармасым чи нэжипчи варкбзга хойлго итэн тани тани кармани хэни тани та тицул цава гвар тунж анди варкм дита я дунуг канцм дутгд ранг ди лугцут жад нямчу и дмуг чу кумсуц чигвнэр данд дэ таун сунжина ранги хуйлг жин чхой чуг шуга шиг пантхуй юни дмузгин та ди хангта ранги гонму шераун нинц глиш канцга дани шераун гонму чи хуйлг ири чуг ла кашалар и нэн ран гонмугд жин чхой чуг ла кани да нака нимури дан нимач шаваг дан ислахтны дали марту тагчуканид музыра ничик шават зигиз да юнсын дрибт муйна гонму хуй чат цучигд музыр таком юк ян нингэрг лиркат манцхат муйна да нарижин я ранг хуйлг кут исут дут гуду литонг гони нацт музыри Дианкада намжинта да нимачкнани да шукпара гомунигар мода лошиузкнани да зучева аярнынра гиннын нигитсу нда тангтани да занжикитсу занжикитсу ненгата чи тицу чари яна харушрури тмури чи вечели хойлгуриджу тичи жинчунран руини да лозун цунжина зэгэз жинчунрай тп тасамчи кутмузри Дианкада нандунгла кани да рангэ лишка гэргин хугган гэда чу рангэл хөвчтэн дэвайну рангэл хөвсүтэн дан дэвайну гэн дмуг гүр дик гурачиг шалари тинэр дианкада ян рангэ гашшу гүн гэшина сөмрэгэ ганна дмузэр дик гүг да сөмрэгэ гүр нян чиг замчина чук чи лорджи гүрэна чук сөмрэгэ жонлэг гүрэна чук дму дик гурачиг ржгжмри тинэр дмузэри Тэндэгната гэргэнзгийн би чаниты чи там нам жинт хуйлгдад гуда жинчхон икунуте та ган сунжина мгизга чимбуз ачиг учи чизри тал хомачу хуйлгундад гунд ийжүнди нэтэн ранду ийжү нди чэтэн та нам жинт хомачу та хуйлгуй гунуг гачэн нам жинт нийлэг дэгдэг шали та тмуйна ши хомаг тэ тани ийжүдэ гакх чимбу юк та тикхуг Ранг чизгэрэ да ранги чи хойлгуар ганнасгын хойлгута чиглглэн ик давнут намбанан ру намжнан ру тэл хомачи уч штани тэг та чи рамхэ жантун сегунрэ пада чи нди коранан ру шалай тэй нэнэ ти ханг та ранги чигни гэргэн нэ мэслэн нини амазрэ моти хугута лобдина сона чук ёёна чук лобдина сона хомачи уч мэ хойз итэн атбдаги ёёна чи ранг шажи мэ хойз итэн атватам сами да чи намэнар чи хочат чиглглэн гэдэвний хөшөт чи хти тэни тэ чи хти нүг өвчөрнөнд дгуд янгэрч үн ди нямчүн ран руу ий Та карсон терэн чу та нэцэлзгэ уну чимдэг рашдэг гони шайдала чи хойчаг тэнчин мартынди ян гэргэнг намжинт та хойчакани ян дания зи чимдэг тала чи хара готги чу тут гота чихка гони нэцэлдэм узгэри я та тэ ян чи данди жабжонда тондгма ю крэкан тарча ти кугда чимдэг зган сонжина кэрги рашдэг гони ранг шайд тэ гота та лэкэ гэцэпса ни кэргса та чи хойча загэзгэ набана чу чэзгэн дан чу хойчари лэхни хэнгэ жэгжэг жина та та шагын дог я та Та инна мна та чи хочар та гунр я лишан гунр зе шай та нин жан ми тели та сан жи хси та фяли та инара пан тхо жи ма та кан тар жан та аран шун г гони хоча зи лох ни жи жи гна та нам ни маза кирги ти ка чи нам ни маза я та чи кар ча карма ча ска мни мрта на та ни я карма чари чари ти ти г та чи кирги хойл го кум суд муз г чиг жирес ам г Да дур диона та чи зэрэл хомазг хойлук гомсун дутгунда чи сайгуна та чи нил хобтанын наути гэргэнгэ та хоштунг нива даран хой жантунг нивазг чапруазг тони тани чимнони хамаг кэрги жавчурги та чи хой чазга танан донзгуна та кэрги лгаарга тну думуг чи да ниуг шукун тэнчин дутгунда чин жогжина та маң банада гдэг ата хоматаг хойлугдан тобжунг гомс юказг чи сай тэбжэри самчи гут музгин та тни та та таңи шэннундэрка донзым баг реватан тэн юмэл дан нэн нэн дэн дан тни дриг юмэл асга та ни дархасч лка гэдэг нүч инг жачи нэм кэн нам баг тан дэн нана ленжи юк ди лан дан на мек тэг дур дан на тни яжи шэн нур тэвсэн саад му юна та гонтг шэн тулуушгыз нут музын та
2: Ардамла риби жонгер тхумла кыгя яндангол
3: Хцэмл лунги чэмби чхмл шкэлм чэшэлэн
2: Хосу кыгжи шэлэн
0: Язэдэнгэ сэнгэнэнчина ба гонли дэрэнгэ лосун кыгжи шэлэнгэ цамбан дэвжилидэ лэгэн ядэн цогэчу хуйглуга Жигтэбдэн хуйглула хэлэй кавда тонтонзгэйта тэгэвчэрнэ даркв жагман аюун гэлуг ахгэг нүгэ варкм дэжиг чүртаг гугара нэ тамар гугс ерсазу чиу жаян гамгсэл дина наян чиг тэг нэрэнг ян шава гимко канда канцм гэжиг мандаса чонцмри юка тэгэ гэргэн гэлэргэн дэн сонш яна чэрнэ лхумар чонг гону кэрг лхувра лхувсу гол лэркэн дэ тагэр амрэли карго лэргэн аюун гэр чинг ата хуйчата жуг гимко Hajin ge chhe ge si tangu mangu mazu gir ge namba gar tartar ge shay ge yukkati dang na da namjin rungi tsuwa ge choni huyalgu dang ka mamjilur yungwa da ga chi puri si tani da gir gen komun sonu shay china yung jindang ge nima riri ge di chun di nang ni ji nyanzgara hui cha zi lagni laga lenju ge gomshin dara ji ge di chun da gangla gangtsam gar sonin yin da yin si kuno sonin chi hi ni la suwa shu kuna kabdayi kuno dharita ge ni chona yung ulorshil gang mangzi yuk tani rang lang ата томаш чондуга гергензги нора варджит чондуга хамазин бичани атаранг томатараранг варджит талачи хуйлуг гомшизграчи вачга юкваз хэрчин юкваз гүнжгүгүв шерт

Ома хошин нибяг нагна дуган кир хокедин чи томбди замартуг мену гтапк та жорцын да тавз кын дуган кир к ганил гюдюг ниванд гуалангыр меныз гини мцк та чандуг анавара кэсэн гпу дангиз гэтэлэ да танги мэнм халилг би анил хти пуши юнур семэтни дмузгыр тистапк та азуг ни канде ома манга ма тоназынг гимцин гина ни канде ома манга ин тонгдгина чмаган тонгунутын дану гыртапк тарын гинга ни тюдэйн варчы зони димцэк шайыг ни канде ома манга ин тонгдгина гимцэр кэцэг сыктын де хиртин темну гыртапк азыг тидюйн анонитмужа

0: ཉ་ཁུན་པ་ཆེ་ཚོབ་དེ་མོ་ཡན་ན་དེ་རང་ནབ་ཅིར་ཅི་ཅི་དབ་དམ་པི་ཚི་ཉེ་ཅིག་དང་ཨ་ཅར་ཅི་ཅི་དབ་ཅིག་པི་ཚི་ཅིག་སམ་ཨོ་ཅི་ཅི་དབ་ཅིག་པི་ཚི་ཅིག་ཉེ་ཡན་ལ་ཨ་ཟ་ཉེ་མ་ཡན་ཨ་ཞོ་ནི་ཐང་དེ་ཁ་སང་ཅིར་ཉམ་རུག་ལེན་ཅིན་ཅི་ནང་དུན་གནའ་དེ་ཅིག་ཤ་ལ་ཡེ་ཝ་ཕེ་དེ་ཉམ་ཉུང་གི་ལོ་ཤ་ཏི་ལ Чонгий цанцам танцугжи нирдун нирдгли Торим Джоми Ржакоб Гнецил Ртогшиб Шегийм Цорхунжи Юанша Данг Ченкуй Би Вжигмад Цунда Салангдавди.
1: Цорхун Джемтан Цугба Джейон Хуэтв Нью Цун Джемтан Цундарши.
0: Цанцам Джонлэч Ченкам Ргни Икур Дичин Данг Жишу Штарджик Джандар Шкаб Шевжива Цунгуб Цам. Шуни Нантунла Шевта Нянжуга.
1: Чонгчир Данг Джонсв Нямжи Пхеджи Тунгян Тэмэнг шигэнжир ла кэлпэл хтунгвэй нэнгний чэ лэнгша шигэн ла. Лунгэй чангэ чунгавэй кабс, чунгу лэгчэ тэнгрэб чан ла кэнда хтунгвэй лэнгэн гэчэн шигчэн ян. Лунтэн Сичин Пингэй чэжэнг тэ шэва джбэй кабс, чунгчир тэнг чунгсэ пхэджи чэ шигэчэр чарнгэ луша джэр цанту тунчэ нэн ё. Кунгэй ивэр тухшэм нэн кэб юнбэ мавэй шэнгчим чэ тунчэл тэн цовэй нэцэ ла докэр нэн ва тэн Kutsu kanga langi tgachu dandik shi te, shuk yung ni jondang rolam ta shupar shijang li marung shi tanbari. Lungu nyekhil qarang yu yi tukta warisam ta ngagchul yalla tanbari jang ni chomrar te ni chungchir tang chungsib nyamji phejin ruwi tablam tsueshib shi te. Chungchir tang chungsib rishik jan tang mangchuk shingir je tablam nidan shik jang yo. Chungstar saranjir yu phejin nyamyong ka lorchi jibar li Ци нерңа нен ле сымбахти. Шуғы юңнин жонжан жолымдық жопыр шигчан ли марун шипатан. Сасулла, юу жунчир дачын жондал дачын диваңи би ригни цумкан нанды сарда цигби, дикар соржун занжи кимци дага яған күйо. Дачын диваңи би дешил цуанна чумрадан жонсып че тунли нямжи че пейджи ламвар дэни шуңайын. Дирб ғоми лорув ячабани зон. Yuu ya cungsuk chungwi chumra ya jeche ni jechir jirwa tang dachan dewa ni bi gorkab tamzin shi ni lawa linhun tang chumri ngagtu linba. Dewar tuanchil shepa ji ji liga yagpur jiba masil tatung chungchir yungsa chungsib sarwa hunla jirgu shi pari. Nihtung ani luo da jini bi ci nyerdan nin lomtan Xi Jinping yuu ra shtogshib nangwar pheptang tangpo yinba tang sa cik tangpur dachan dewa ni war phew yu pari. Шигчэн ли марун шибанда нэ лумтэн Си Цзиньпинги юу ла ныгчу нэнгва шигэн ла кунги пхэджи ла самшиг нэнгва шигчэн ри. Гапди чэчэн дэ хуанчур парцэлн жугчэн чунчэр дэн чунсэбчэ пхэджи ту мэнямшэн гэнлэг машун ви на дун бэрдэ тунё. Зошэн варчэн рива дэн чунчэр дэн чунсэб варчэн рива чэстэр тэгчул шагэ сэм. Чунчэр дэн чунсэб шигчэр чангул шэбэр тунли нямгэл шагэ ла шэнгдэ пхэджи чэ шэнча Дэвэй чэнг сабгэй барэй. Нихтунг сэмлу да чэгбэр чэжэнгэй дэва хтунгэ хуэхтун тэнг дэва чэйэ чэжэг зошчэн лэгтэр чэнг гу цэг барэй. Ювэй чэмэр чэнг чэнг хунла чунчэр тэнг чунсэб жэшэг чэнг чэнг гэлэхчу лэсэ.

ye

다른 의진 탄난 뜨거스가 고양어 제 모시에 나요 던 죽어 탐 뜨거스가

Go,

Чорго жим тэнэ зэгэгэ

Har o ta li mo da ma ye ye ye yo na ye ye la ta mo re zi

Hello.

Aron

ta kung an ngan zo go yang de se ra ya